Yang a chug a chen la yang a kun na yang a ya.

ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས ལས ཁས арнау чизг гаджачгно гаймд хтунг кэсичинэн тонгнитав азарнгара пугди тонтар жаглан шканланласква гайе чэмбола эвин бэтурдонсум гэджаг ганамса хттайг тамчил агыр чөмчөм ханнагымыз упатамзгчэгэ хунжил хваттлар гэрм тамчикэ сидоно мартук хомбу чотонласква самло нжирка цаны тамчика ази гаджанда зотина тицун динан готуга чиз гонжина самны зыры зе зыкан чогор гунгун гаянчи попчан нямар дани чин дамламга хчин кару фо орап тагаю атар аланжи кесер жау хеп коно кингериги э жау мэй нямала хсурнде бра аранган тупа чеу кхсурва тай молым табс тэян алангэр натэр ржилэн хватэл сармыг юнзуг сөсү хияйв чалэг тамчипу мэлон тамингэсэ ардум миёвам мун чарважин чтэрнани тамчик сэмнантэн тэрнга пэнцэн ям царю хтэмму адынгэл нёуи нямню тапа кыкэр зэмчэл ржими чумчэл ласква ндэ маргта самжизгта хнгэнара тэннинэча ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང танжуа семчинг тунжб жира пачир зохсонз чичишка топала ниви салм говорчи шивала адзымчак копа хсамчи мечи панда тавзы теранжа тапсону карвазанг сами ардыкчу хамбар жаву гавчу сонжи канганга кичин хсендиг мару ньор дэбле торма мару сагжи жанле хамчо чирти нуку ордугда дэре ཁསར ནས ཁསར ནས ཁསར ནས ཁས ཁསར ནས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ངགང གཅ དང ཚང ཡིལ མ འཇར ནམ ཁེ རང བཞིན གང ཅི རིང

양토니엘 차브델 치치리스카야 양 우슬 라락수르와리데바야 양 우슬 라이신지리로바야

Ari

0: Колумбия лобда чемуга герцэл дан цанриг шимжиг лобланг эхиа кармиш гайг дан аргне дек кэм барам баг шимжиг ломан де ю чо цонуг лобтог згап жанжи дал дан кэргэн гэна лобжун гэр жэрмра тянжик маун баг пхсым гэн гэ тэтэни ичи кавдаз га тон тон згэ кэн жо жу ил
1: вэй демо
2: вэ ба демо
1: демо ин демо ин тэрэн лэнсэн гэн ашиг но чо тэжи чи шин ин та чо тавар сон гэна Америки Колумбия сгэл лобда чимуг бэрэн баг хамни дэр жиг тоно ин раки темдэл шин ин
2: ой
1: я тэна тумэр чи та лэнсэн гэн жорм тарэн гэн очтс гарэг диз гэ гэна
2: ин я тун тог хан жэ зэмэр мо та нга чо налори ран чон кэк гэ тэни ма бо согори ран чон бун тэни та ним та я цос сер со са чэ тэни рэ да со жэн гэ шэ на тон ар гэ сэр нэр
1: чо рэн гэ сон гэ на та рэн гэ сом нэр гэ гэрм цха ма ян дэни сама кав даз гэ на
2: та нга ма чо са чэн дэ рок шок сар мо
1: жи
2: ани фон гни гэ ло тон сон тэ сон дэ сон тэ сон дэ да чэ дэн сон тэ чэн бо тэр мо
1: Жи-жи.
2: Тасов көп күн бұстан ту, таңшын ісіра топчайын хама күшча, чымды күшча дей. Дені да, пачы, сол көп күн о, бі топчын оңынды күн, дымы жан бөрі мұ да.
1: Жи-жи-жи.
2: Нем таңшын жәрдің топчын күн юа зүйінір, мәчал топчайынды топчын. Дейді, мәчал топчай дейдің күда, ұттың оғын таңшын зүн жарі е.
1: Жи-жи-жи-жи.
2: Хочун ташин дарата я мэнтэ тэнэ чэ зон тони мам чонгэ на сон мэ мо та зон чонгэ на мам чонгэ на ан жэгэ тэ скандэ дэн дэ сигэ сэ мэ рэ нга
1: чонгэ жэ жэ
2: ян на я яра ян дэ ян дэ скандэ чэ гэ ба чэ ма ота я
1: жэ жэ
2: тэ мэ бэрэ мам чонгэ яра дю хэ кэ тэ там тон чонгэ ян тэ гасэ зэ ян чо та тэ кэ нина та ма ло тон чонгэ ни я тон чонгэ тэ на сэ сон дэ тэ нэ гэ ин зэ та зэ чэ гэ нэ мо хэ тэ ин Ача джон серконина, начало картоте стаблеры. Занчате шепчик гертен в самондре.
1: Жи-жи-жи.
2: Да, гертен дука картоте та рандамбага гертен гуцга. Лога нирег нанга ло гертен в чик лога нирега чертан гузыр. Дейду, боксан бу нанга гертен в самы ёк я, сама арыг.
1: Жи-жи.
2: Та совчонга мам джон анира, ани джон джон джон мэрэй. Да, маңызы тағы тіген жағынырай жатты. Мен том жаңнан да, әйкі маңызы тігіз жағы уасыңдар да, шетчет гелгін жатта ел. Тағы әйін зін жағын сонна қалып тұғды ең, әйкі құйымзы күншоншоңыз ең кәрі ел күмі. Сәрі ет, ән том жаң тұрқ басыңдар. Ән тәржігі әжі қалы, ең мамчынды жаңпырай Динада жендэнгэни кичэндичэн нака смок мокчи ёккоккок ани кичэджомэчэ то мэсчи гэрдинг кошок ани кичэджомэчэ тэнэ жамбакчи цунэ кошок ани тадэ ани кичэни нана амна бак смок тани тэнэ гэна чи цунэ кошок ани нада тэндэм кайнэри
1: ажи
2: кичэджом жамбок яна шэнни да лок смок тэнэ я
1: ажи ажи
2: тати кап тотэ та нарги амги нада тафшэджила дигу кана ая кошкве соргна ти дино зиту ти корм томомада шеджилар дюхана тофол зиджизнен гому тофу зи ата ани кичсак джигри
1: та картуттег рангл хобжинг корм те ширхурн дан явна ранги чи чи ержелкан г дондгина чук яна чи желкан г нясиг нюайна чук яна ранги чи герген та татни рангл хобжгина чук сиширкури сетин на ранг нясиг тони чи желкан г дондг сисиюк
2: Потом я пришла в джунгли в туа и он джота. Нестина, ты видишь, царном грэнде. Я как уже был не только, а чем не ясно, но сидим мостик. Да, это чем все просто именно. Шинна байна, это сама мостик. Только я сделал дела на паче мам джона на джота. Да, и мы чего юшо ми, да, лори, я с тобой бы тамер ему. Я с тобой бы, когда ты как-то, ты же юна, я тут начал, я с тобой на юту. Бірін сөзім не өксім татарада шықтақ көрейді, начин күмірін жоғыңызды. Мәчәу ғярсар жылы сұңтая.
1: Әрже.
2: Сондықтан еті чәу, қабда дайқолдары ғазым ұмтықырада, мұнсы кәрі кәрі шелтімі, лұғдай жылтымы дей, қабдай жылтада, қачәу ламзығы ұстан етіні. Гомоте, некі ғярсар сөзінді, қачәу рекрүзді Шеджекунесина Duke University se jo Duke da she se jo ka
1: je je
2: tare ta nam jo go tu ni stong che de re ta nan par shin ma shin go tare mo
1: je je
2: te tu no tra ti na ta top ti nan gre shi ye ge go rum sang na je li ji je shi su jan de re ta ni top ta de na nga ma nang ta ya ti ka so te da na tsuki ze sen si na ra cha ge ser ko ni na tsuki ze yo tan ze ge che be yong ta ya 다든당스 잠나 총도가 내는 게 퍼스미어 그 디체라 달로 마그라나 무정라나 나라 지금 당체 카이다 잡디 지금 잡디 아니 그 나도 녹싱 이즈 말에 당당 잠나만 타라고 아주체 가슴 걸슴 그때도 아니 지금 차트다영 런스미 다른 게 지금 어떤 그 나티 당나 아와지레 반도 싶다 동시에는 냠냠메스 그 당이 스카톤 피즈 크자 차트가 너무 다 그때 나나다 아니시 잡다나 너가 찰아봐 너 집어 나때랑 게 영 레아 비유어 땅 가들이 뭐다 레츠 손주 좀 쓴다 땡 가그리
1: 제제제
2: 베이트 따봐마 그러나 답득이 제 다른 길에 와서 좀 레시 잡다나 레시에게 땡 걸 마즈고 뭐
1: 응
2: 나도 처마 응게 동네는 다 이따가 또 처마 용도 비동나 된다 혹시 다톤 グリタとたなつめくもメトタフィズレオレチスがやんつぶよんたやかとてあじじじたいなともしなかとてたとおみあちるよんしてるのとんじょじてプスンとチェセルコネタなにまちゃすぎにまちゃすがたたファチロアジマレタえやんちかたいわじまれんとりともんとんじたてくるんともじにまちゃすがたねやあじじ
1: rāngi rīwa tōsāni jāngidāl tāñjīg rīwa jīnta tōmhī māyōng nā yāng nī sētāwa tsāngjīn nā rā tā rāngi sāmtukwa māyōng tāng nā dīngil tāng tāni yīl tāng chāk kī tālā sūkwa māng pūzī yō kā?
2: Yō kī yā kā pūzī yā
1: tōng kā tōrnā vē rī yā dīng kā tāni rāngi sēm kām tāngi nā tāmu Chipuzi meka samgo nugu. Tamu gu kapto te ta ngar zinta rjankyong ekyu gu semka ta nyeru ndamu namzga sitanta.
2: Zeri, tata pacha nima maazin gorbe, pacha nima xin tamu zin, tamida rangi yang dangzu jana. Tata arukko ti puksum zuyo ka ti chela sambayi yung nari tazu. Totong ayin yu jungo gu tazu, ayin yu jungi ta kapto ten dang jab nara, pacha ayin sikalam ni kapdai dana. Ta shiyan ta yung kochin mangsa zire mo.
1: Aze.
2: Chin mangdu ta tuna shikai mao nonser chena ra tamo yoke te tin tangkur na ta kafi mongsa kafi ra jakamara tamo nga yoke dar ti nga sona shirjik loma mga yong wo kumu dar ti kardai na ta goda mongso chera ta pachir ka tog di me kumu
1: aze
2: me na ta tarangi chesir kumir gafshok ta ngay jong jong na tamka kardai dong na pachir ayan kiklam ni goda mongso chera chong me kum me tida ta taro kunda jin chong yong na ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱟ ᱠᱷᱨᱤᱜᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱜᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟᱭᱚ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱤᱧ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱫᱟᱨ ᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱛᱚᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱤᱠᱚ ᱜᱮᱫᱟ ᱵᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱠᱟᱪᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱥᱟᱜ ᱴᱟᱠ ᱭᱚᱠᱚᱢᱚ ᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱚᱱᱤ ᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱪᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱪᱟᱨ ᱛᱤᱱᱚᱱᱤ ᱨᱮᱥᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱵ ᱛᱮᱡᱚ ᱪᱟᱵᱟᱨᱤᱡᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜᱟ ᱫᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱮᱥᱤ ᱜᱤᱥᱴᱤᱴᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱯᱪᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤᱠ ᱧᱩᱝ ᱛᱚᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱮᱞᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱥᱚᱯᱪᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤᱠ ᱧᱩᱝ ᱛᱚᱛᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱤᱫᱚᱱᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱜᱮᱛᱚ ᱠᱷᱟᱨᱚᱫᱟ ᱥᱚᱯᱪᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱞᱟᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨᱛᱟᱯᱮ ᱟᱡᱮ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤᱠ ᱛᱚᱫᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱠᱟᱢᱮᱱ ᱟᱯ Te tu tat tane sin jo jo imara kochin nya ka yan jo na mo ye.
1: Ji ji.
2: Te da ti sa ti ta mo sin ge ta ni si ta ta mi da. Ni tong che bu lo da. Ah hop ta ara go hop chin ju je ga na re she ge ti mi.
1: Ji.
2: Ti re she ge yan hop ta re she ge to so re ga yan ti la ka yan nun je ge. Ta ye ge ja ba de ji mang ge ge ta na hop ta so so. Ah to a yan 그때 게임이 영 저한테 그 괜찮은 거 잡다 치크 다섯 번 맞아서 잡기는 같이 주 레시 저저 그 점점 쳐지긴 맞아서 잡기는 그 회로드나 톤콩이나 게르기네나 저그 단위다 정말 잡기는 아래시 저그 담바다 요동네르지 대장보인 안데스 카르메지 뭔게
1: 아제지
2: 베데다 거름도 쓰기도 용도 체크다 도무드리다다 컨트롤 카마나마 다르고 좀 주비적인 아리스 얘기 기네리
1: 아제지
2: 어떤 거 말이야 다리시 얘기 좀 전나티 차스팅 들고네르다 디노나 딱 저의 레시 얘기 치그레 했더니 게르긴 그 삼절 얘기 한 거고 뭐
1: 아제
2: 다 선생님이나 계기는 요노스거든. 소만드 다시 전화 걸어나 샤셀 건너라 다니다 소만드 우주인 있는 인지 얘기 좀 적고 더는 일이 되니. 아, 또 도부 그까나고 또 찾는 선생님이 다르고 혹자 또 사사가요. 전기 뉴르게라 아니 또 치료나다 레시 너무 뛰나 줄 거야. 다 그런데 그나 저런 게 아, 다 도마지 나라 지금 삼추요나 나다요나 차스톤 유니온나 나다지 Lalim karsi jo ti miwa yon nandra. Tarita yon nayan reshe yon nandna chokumu.
1: Zhe, zhe.
2: Nyerengi chachi narab toni. Daga rangdan baag ushaganda limnyo wana khayngar jina chetuk shabshi sekda. Karchab chetuk shabshi gilikanda limnyo wana yon na. Te yon lakak nandang na. Yon karchab nyati miwa sekundi na te shtag te da. Shtag yon ni tsuk shtag ya ta. Shkatan tofu karman chosong zu. Tā karogu nā līngi tā mūzum ārē tā, shūk tā māntā chārchīn tā nā ulā kāni tō māt tā chīmūzī gā tēf tī, tē yī nā līngi zirī yā.
1: Rī.
2: Tā mūzī. Tā rī tā, tā sōp tā chīmūzī gā nā tēn rī tā, tī sāmi tō chīmūzī gā nīgā nā āvnī mā mēk.
1: Rī. Tā sōp tā chīmūzī gā nā tōngil rā yēkūr tā tsū, tā tē rēshī tā yagyū gā kōrūng gā lā kāni nīmā shī gā tsāng gyū nā zirī lā, nīni nīn thali, tā nīmā mā gyā gā nī tā mūzī rī.
2: Tata mungchewa sopchin nga namra jo di pichil ser guwa tu datsi ta mungchewa sikchigri na sopchit karkil ku datsi rinna yoji karkil ku datsi di shtaqa niyara tanna chukna tamu giri
1: Re Tegana ta kyu ngoshtu chande nga rangi ngina yang shokso soni shti jilin yi tegana kyu yigzik shukundani yang shimjigra yoni ni gapshukra yoni tamu yenarzi gonyo tegana ki yang di kakurni yang kaptazgina
2: Tāngā ārāga sōpchīn nāngā jōchō sōpchīn dhūk zīmēr mō.
1: Rējī.
2: Dhūk sōpchīn jāngba tīngā ārā. Tīngā ārā sōngi tā, chēlī hāngā ārāngi kāngā shūpa fṛwā yō nā tā jīm jāgō gōmēn. Yendā mūndā tā kṣī tā chēlī tā dēm mār gō gō. Tā sōpchīn nāngā sōngi tā lōg nīgā rāngā tā rāngi fṛwā yō nī sōpchīn nā bāt nā tsukū lōngi tā kāngā fṛwā yō kā tēshtī tā nī tā kūchā nā chokō mō. Tā kā tā lōg nīgā rāngā tā nī sōpchīn nā bāt nā tsukū lōngi tā jirsa kūshūpa nā chokō, tsāngā kūshūpa nā chokō. Tani ta ta chitso tsangri za rangshan tsangri zi ta tsangri chekaga niyab gugumu.
1: Aji.
2: Ta tsangmi nangni sopchi nabaga natsu nangri ta. Tani tan tamangama loga niyamao ta ngi cheli ta ziri tong nyan mong shimchik sirkuni na. Ziri tong nyan mong rikpa sirkuni na. Tamo zundem tangri ya.
1: Aji.
2: Ta ta chik ziri jisik cha kontok chigri. Tani chik ta Jannong ni shalewa na tsammei jambo ka. Nyannong ziri jambo di, meiti jambo, nishuk ziri. Tata niga jabke yoni, tumu chili ziri ya.
1: Azizi.
2: Tandem tangi, tagata tilka togayang chingko ku sopchini zungdong niri. Nyonggu chingko jambo ka. Talongda ta gegungu sopchini nyogoto da, nyonggu chingko zigin da na tati, ta rin nama natsuku, nama natsuku yokara. Tati tarakhtig na chabcha chenbok suma niyo na maris. Chabcha chenbok suma kongre zina ta kuchin, ozu giri imes. Zin nama natsuku ka ta. Shin kaantok resi, ndog debjo ra, chon debjo ta, ndogari. Tanih zhambao da, yuzi resi. Tagda, shinyongmi chingu zige na da, chabcha taqsan bocha meni zi, tasha yon ma resi. Tanih pao cha ta zi ulanga, tanih da, da yuzi ki tatam, nyongmi chingu ka chabcha kachin sanbo nangak chigi nana. Tanih da, nirang kata, wei ki yuzi kakora, jini, nang zi jabdang taya. Tagda, kaptog testi yon da, nirton nirh saxi, tamuz kar kaptog ziri, nirton nirh kari. Tirkal to ten donzi jauna, ta wei ti yibzu loglaka yibzu rei goyan. Loglaka na chigona ti yibzu ta nama na tsuku maa zi yoji yokarayan. Chitsuku towa suna ki na nyamang chayga yibzu nama na tsuku ta tsuma yonu shigara mekara loglaka laka ni kutabka meke. Tegu ta ni suna zi mangara ta shugda zi ki tishkura shamjiga ima yang meke. Tegu ta ti shugda zi shugda zi shugda zi tishkura shamjiga chi. 좀 에어라 대치 단도 좀 담아.
1: 제.
2: 대단히 타신 것도 타신 그 리그스죠다. 인담도 자충도 말고 왜 내가 저 진리 되나? 단 타신 그 리그스 이도 무슨 내 적거든. 다음이 그 싱크리그스 그 거르스. 또 무슨 이 파트 된다. 나타 다스톤 게르겐다테 나 위그라신 마레 오쿠쇼간젤라람즈 마레타 만나요. 친구쿠쇼니 라드리 그 리그스 그 거르타니 게르겐드 그 다스톤이다. 점지근 어떤 오이크 싱크리즈지 이나 아 다만가마 다시한 것도 스톤 좋다 왜 비즈들 그다 독신 할 거가 다다 그 하이버스 거고 뭐 응 그래서 내가 뭐 마즈 리다 다다리나 그래서 정도 그 라카니 친구 그 스타트 세드나 트리 저도 하다니 친구의 집은 그 친구 그때 작성 것도 용 거니 대인이 것도 다다다 정도 알아내는 나도 그 냠지 나다이다 ойка языку итали да тошон там магас ни так темуз гитаня и ойка языка кара семжигечо готом звон номере
1: жета дани мандын тан тонжын дэгэл хөвнэр гэ гөрмэн ашиг гот яв зэг таранги такэрт айг ловжон дэй да тан шэргик ловта чэмэн дэрг зо сонуг гөрмэн ашиг гон ди чони ранги ловжон гэ чони андэрита нэ ngoma ка хад гон яз го самчик ловжон гэ гэрм тамо шаче ёк
2: тат тэ зон нах чиги ла ён гэ чиги камрэ дэ на тан ар гэ ловчон дэ нан жогот скал ла лан дон дэ на тан дом зэремо Tata ngārāngi tutsu kukovji kukrati māndaunare tāra Inna yāng khañjōdi nā Pupko kuñjigirāti tāndu Tā samāra sākum mīla tā lopjōngura tā ilu kōtāng Dīshāyata māmri kōtāng shiatsundri tīrāti yatōna Samā sākum sō mīla tā nānmu Samā tōtōngu sādu Nānmu kutsu dhanatam tāwacchi tāmu Tōma kāshī guhiga tūnyōngā yātā Tata shkāptokutindāngu тамаз дэмьёо татэш картог дэмдэн дэмна тама конда тамбэ чэмэшигэ ташэн дэн дэмна так вот раян тифожун кэ чэлар кавни пиузэньо дэн таштэ тамаз кэ сэмтэриок
1: жэ жэ татэн дэнжуг кэнхура дэгэ мэгэл кэни тэни рэнгэ жигэ даншу сэму ёк
2: вовчин кэ вовчин таршин нарадэни вэй кэ синхронизэ кэ кэрта ям жэмжигэ кэту вэй кэ синхронизэ тэ фомарэ вэ кэрнэр мэ ёз на качэму мазэ кэ nakatoka ruchei kona chokko. Tehkora dansi zujavne tatti, korum choni ta stavdei shato na uiki yuzu tsoma ogochinda ogomeni gina onda aga sermeru mu tata. Acha amkakinoni yikir yigna ozi shaka. Tare, dedu ta soka ta yigna kakorte, ogome kakorte da erugi yamsin maa zuki.
1: Aji.
2: Zato na ta tanitangi uikin yigir kuchiga ta yigir naba mandranam domo yamsin maa yo kandorchi boyang. Domo zikin. Таяцыгы зырынгы шымчыгы чу кормчаны елайону зыры. Тогда спинкурка егізгіні в газы есе конер. Та егінянгы егізгіл көйем на рекорджу тому гыцы. Што аянсы зы тонтая. Тогда не тір көр рекорды көркайын зыры. Рекорды та та аянсын спинкурка егізгі али жоғанды мэнни. Шамба егінянгы нанга егізгі. Та аянсын маа йоке.
1: Ажи.
2: Вана та тір көр рекорды рынтамана сопкарі сонда та пачыр чайшан шепагу гудонна пачыр вэйк егізгінді цомада очень много мельчан был, я не кыркур. Та, их зима бамонер, мы хсона их сердце, лотовые их сердце детатами, чужого кочи, да, тим ханжу да их сердце надо, тому ямсен маяк.
1: Ажи.
2: Та, цама, та, на, да, чудо, на, ой, ка их рыг пачер, самжа на разам баки я.
1: Ой, ка их рыг рыг кона инги на раз, самжа лхо, ка?
2: Оле, шашан шепага квартона, тому зуюк. Та, та, рыг я иду на, чичэ санита гожин гоме кэрата не дэнг гэрати на андагара то ян цгэз тэли дивад гэр квартона пача рыз гэтэм зэн тагэ
1: жэ жэ
2: атэ цан лэх цэк лакрын шэдэ вон хэн жоу дэн дэ хэмхэр лэг чи тэ не хэмхэр тэ не чэ хэр та та лог лэ кэс гэн дэ чамар та тэ игэз гэ кэр гэрон чара тэ гэ на бат квартон на жан тэ не игэз гэ чи джин гэ лакани квартон ян лэг мэх чин на гэ игэз гэ чи джин тэ ян гар чим гэ та гэн тэ тэм ма ма ви ок тэ гэ да Тэр дилон генерат нэта. Вчернан гасов чин таршинара ташим чикшу бундан донжо чажим ми тансов жон яты яга катоте ташин машина. Та таун мент тотота тоната сигир катери доди. Ям мо шочини чэд как кора тол жон айти кашу баян мекму.
1: Ден.
2: Та янара вэйк юзун да тамари кори он корм чонита. Та вэйк юзун дэр ка тан дэл дэмо жав жон кутан сабсер конета. Шимжиге чиянс маз ёк та. Тогда, как на рынке,
1: Rayt bana ba terang lem sindi nanga ta shinrum thoma phanso angil lak arangil chongti g kap g lob jung g khori gra tani arim jin ta amandang tang thon jung g kap thon de ingina lob jung g khori gra tani kap thog de rang g lob jung e kor ta so g son sim ta sama shetin zgi dal tang kap thog de ingina ta ti rang g phisim di chil ta kha thong ba thong e kon g na ba ta re re ingina yang jeb jin tang a so kap da yi Kyrgyzstan wo tsong gina ta kap tog ti ayik chilin de gina shiga gami chenbu yo pa ta jer chi dal tang thon jung ge kap tog tani tan de kha thang ba thang si tani thor ji ge kap tog te gina yang rang ge sam ba che jin ta ma shung na yang phisim la jer wa chi ma tang par ma tha dam ba pa si thar thi gina ta ayik chilin de tang de li da le ta lob da chenmu la re si ko ni kap tog te gina yang re si thang ma ju jil ga ge chi ge ge pam yeng ani jeb tomo la so mang pu yin ge ge ge chok ko rom do mang az gen ma sang a zhang mo xia li de chang ma yin ge na ma hung ba na yin na chok yin na da ti ti kun de la ta lo mi ge lam kan da yo nu ge zi na chok yin na er ge ni ge lam kan de ji ri ta so ba ge chu er jin jin de ten go nu ge lo si la jo na mang pu ge song ge na yin yang bur ge de a ta wa zhang shu ge ni ba ge so a ta wa ku rangal hobjong nyamyon de kharizdi tamug lhasam namthag guni khavdaina yo yotsil tong transak ta tamjil tang jari tige dali khavda lolu zigi yonar tige na maung panayin khirg lobjong gum de yerta sani rahi mondin shege masil ku tong ku tabi najun mangpu zik phisim de ing na yin ku na jin de domin yong bi rahi mondin zigi yong shin ekin tige na derang ge gangjong shalang ge lesin de na tartan jig jiran ta lensin ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱭᱱ ᱠᱷᱨᱣᱟ ᱛᱟᱨᱜᱮᱴᱟ ᱠᱷᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱩ ᱪᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱜᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱜᱤᱞᱠᱤ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱞᱮᱥᱱᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱨᱱᱡᱤᱞ

0: 샵직 알아래
1: 젠 게겐 빠진 알아래
0: 능 허리 튼튼 알아래
1: 족보 천셔터 제초 나초시 비가 틀린 진저 조기 진저저

0: jiglingunu nima tsura ga ta kachi chi ta ji khuta wa gergun ga shenyong nu ta hisa der ka chi jong abi kan dun ra mo
1: je ya
0: ta jong abi kan dun na ta chi ji jang na de ka ta mo se ta ji na ga rang ga thima jang gu nu ta lota ga nang ni ta gergun ga ta phachir ta ho jong na ni jong din jong ta wa ta ta ta ter gi ma ko mo ter ka ta khma khma i ta te ga shali jong ra ta wa kan de ta thoma chu ga ta chi ki ku gu na ta shi gi mo hit ta ta su tu ta cha ni da ta ta таг хөнжөгдүнэ хишаты эргий карыжоқа эргий карыжоқно цоопэр карыжоқно димэцк хишагынан кына пансла гинтгэрэнг жин дэяуны жангу татги тгидатан шугдуми датанта чи нанг тигента дикнан шонура гирдингвак манда кагурла батарей тантата дикнана ёсэргун утара тачурэнг тинара си гачниемба тажангу тому хиша корд таянч та гирдинг пачрэ шугдумра си ёнэрмо та тика курте тиг хэмажиг та тангэж хэсгүүний та тиг ишара куриш шартгүйш тиг сулжон үзти мартгутта гэрги дихмэн алгы гэни хэчамэн алгы гэна кэсу сэмхэн та тэгчиг гойнэр мо тигэн сэнгэта чи нади нянди сиуну гэргэн гэ шэнэн но тэркэта шара кури фупуй чикта гэта та ян чиг сулжон гэн тавкла гэни тумури тэнэн дэк тумун сэнгэн гозэн ба
1: рэрис жэ гэнэ тэни Та нанкан анина жигинда ленгуну гаркавса чуур жиграга нанды ингипртан чир гуни чалық курсгий укыты кынганзы ка цангу гытыни анчы жиграга нанды ерінгер гуным куны тыни джеб гумбазг сердимик тамчы курынги анчы влантура рангабзенги чир чир гуны кынганзы укы яна чигин чир мргуны каты анчы чири сунгада легзу та нгума нгума гы нямнютан ти сунда чиг мргугы мамкогын дурчилты взангыл гуны маргур чуенгыл гу жуна тамура йо каты тана янты чиг жиграга кыргым кочи чабжыг куртыни гынлык санды бзгина
0: ой я та жиграгына чиндиги хинэрэ та тунгуму жиграгына чергуну курта чиги тагарын гот тохтан хайгырмо тохтан хайк тагата таг жикши хайк тукуне та жилинчиг ок чулаганан хавша тама тижгун акана нэг парчан бигуну тэдкута зу цурмын шанчин гэдэн ди жикшик ди тосу гтаваг бун митне кчида фалчил фавлен ялангажмырмо
1: ри
0: дэнига зку кяпчига жагыта ngaren ga dewan dum inara niga kyapchiga jgni mtsk gu chenon niga argnu gu tumug andi khugna chukut mug da sayoka
1: jeje
0: a tumug na ga dejut gu ta sigi na ang gri tan da da niga ta wak met tamro wa ta ni prt jgrag na chirgunu a tumug ga ta kirgi chirgun na niremo
1: jeje
0: a ti hanchni ta khuin jug jina ta ga tsukha nga khumi chang ga ta ga ndug nokku ga nami
1: jeje
0: tumu chirgu ga ta ta zun ba jinara ta nga rung nyam nyong ramu ti yong na zu gu tsu gizgin chana chan gu gira tamo na lalaga ma ma wa jina ta waka ti waka maa jar tong na kagi chasak na ti jilin shang wa ta kagi shiga yang tsu gizu jari yara jar maa ra jar tong na nong zhuk kum tamo gul haka ni kiong na gu tsu gizgin chana chan gu ta waka jari ma yong tamo gul haka ni gu yang nyam zhuk gu ti yang chini shi anji kina na ni pi chan zhuk ka oya ta dhuk ta ni par ta tabi gu na ri ti tanga ta chi yang jikstu zu ra yang chi акчи помати кинера ян дикс кунан дикс вор кан чангу куняни маняни тан дикс кунан нира ян чу куняни чангу дикс тамузг чу та шунна дикс куняни ма та та ян чу тамила копа ми сона ян чу дикс зора чу винджу та чирмо
1: жи
0: тян чик та ян чу гу тете гэр гэта
1: жи
0: а тете гэр гэта ян кэрги ат кэрги та цанга юк мо та цанга ню ю тан да чу энда гинда гарын гэта гина та чу хома ни прт адиграган на та чэрин гёгуну гу jilinga kochi kurin khadriya
1: riya
0: ti hanchni ta chirmani nu kur ta tumu khabar tpe khabar chani an mari ti hanchik azuga ta sei chuga chig dukcha banalung a tanin gibjin ta lgdab dikchi dan mo mangam
1: riya
0: ta changun da na jina wa tani ta chirna chukna mari
1: riya
0: ti hanchni ande yuk tev ta ga chig shorzi sirg na mana chuk dan mo ra ma tani chir chukna mari ta
1: Жэж. Жэганатны та конечу наканны жиглэнгону гөркап кэргэр жиграфсэнэнг дэнжигтэнг тэни нямжг дурнун шигэ сатх сандбзэг юм татны ганык амжигтэрн дэнечу та хуйнсэн рангзинг яна чи хөмэ хөмэ ранаранг жиг готим тонтис жирва зэржэ катаны жи натын камунд музумжон хагэ зидали капдасгина Тахуна тангмачу ло жиригм торжигн да царнугу жигне жаргангра тамна ргжи маңайо кэти тана натунд мэмжонг сэржуш камури тэгэ чу мэмжонг жу тер мэнхэгэр мэнгук чэтэ та ханэгэндги калангланг сэкэн бо байшэ куну тумури та тана жиг гонжера тамуга шэм торидао канранра яна рынгэ хамрат гунун чигэ гадао канранра

0: Ardamla ribi zhongjir thumla khuya yin dangol.
1: Zhenmen longgi zhengbi chhenla shgalam jia shalang.
2: Hosu khiji shalang.
3: Ya zhe deng ge san kun nan jin nan ba gong ni deren ge losong khu ji shalang ge chan ban de ji li da li ni. Da jigra shi neng ge nyam zhug dor neng yi go sa. Анда жаржык таны кабда йоңдыр тигин нуры жагы чүтерин тумур талхоманам гө дейин жагы тинг көни кабда йоңдыр тидана тана кананын дер жига секону гөр кавс жигленген жогону гөр кавтыг кыргылам гө дейин жагынды хачын кэ чимбур итни такона гергин гөр шак йону карсын дерин дерин гө жиги жосундыг марын гө невиндыгтын гыштыңни ата дөн кыңра дамуна даона ина ёң тыг дейин жагы Nyamchuk yung ju tu gachin rin ruan khang ga nang ga kar gav dien jik. Tani chun ruan khang niwili shari rin gar jigran jo gong nugu war ka lam tuk di rin ga sim ga cho khag da pachir di chul karma chung uzu ga. Jo gu ga lam ta na alang kutran rim rin ga kar ga shtab ude ga ni cita zo chung uzu ga ri. Di rin ga jilun yi gu ga. Tani ta rin ga chim chung nang na ina chuk ga gangshtar rin gen dik sa ni rin gen jo si war ka lam ga Udeen jiig dara lamga rangtung tiringar ngasani wili tsohg yii dali uda chamuzg nangri di lama chigoog chamuzg njogoog dnein rimdrita dazwartab abdeig laga ayong amchug arkang da taju daga chinti din chuni ta lopg nambi chuna rangrangar jigra randamu njogo ni chim tsangra karga chimdag randagar jiig meni rangrtang na njogo nazg yina yang jiig lamra da lamni echun rimdil na tsukhaf deenji damu yoke sikun uda inji na yang ranga deenjiig ta kona gergin sikun uju daar kursani yang chirtashir на тарк бы жашын ратамуна шона чугну гырчыктара тын интертара тымы юка дергинде пуңыдали жиг менго чаре сонун жогону тымы юк кысыкуну та май рыңрыңгы дейин жиг дей забзы бичу качин ри тачу а томдан томаз гам сонуп шечина там мылып же казга топта сонну мыцылгы чу нарги чапыр жаңгы там томдынгы лоң оксым гырын ыркынды лоқсым гүбжигин атам тор жигизи чиги ю зидали тачу ханыгы рева тызгап чиңини шеттызган чыңдалини Lhub zhunga yi yondar, da dharkab chu lhub zhunga kaapshugda, dhamuzga lhugdao ka. Tena chu dharukun bapa yi yi ni danam torjiga shigju ga ditsundi tundangna, dharangi dhenjigra di tanga guni, torjiga di tanga tongo jiga shigatab juu daga chindrila, din chu ni yang shkandri chamuzga loon jindagda chu tundaga niwaari. Daga da dhenjigra di tanga, dhenjiga kurnda gachipuri. Tani ta lopchuk nambagir jindangu, lopchaga nangna kaapachata mohr nukka yonu mara tani karzang tirangda ranga chimtsanga tondongna chi kaapachata zora lagna yoni, sigara yoni tamu ina da chi kona girgungusha kundu ta lamna jogutira kaapar nang afti ida onu ta kaapar sigo nara in ratang yangna chi lopchunga rangabzinga kaapar ka nang ashtaga ona ina ratang ta gangshtar chikifti nara ranga lamna jogun urkaafsa kaapara marta juuta gachinri Achu nangri ngasi tira kapra afti dalini jigra randamu nanga tondang, jigra tondang nu hara gasung nu mahiya kaluwaga nyamabzhiga, ranga nyamabzhiga tamu di harsara di chuchatar dago nan zirko nan tondagara yang yonu tiritaga yang chenambaga tezo nyamchuk zungu chu tiritani da karchang tiranga nyamanda chu raghang dita karga sichi samaga laka niwili ranga ditanga laka nyamchuk zungu yonju Da gamgisiga jiga anuwihi chegunar doli hamazgam tsundu shechinar di cherga, gangarga, gangshchil, gangshyamzgi ni nyamanda chuda loqom tiyi ni chazingdazgi gu maasi dhiki daunara yonar. Di dangnayang jiga lorjiga kirga rjindanga sifchul mayimbar da ju sagunuga samad arin gongtanga lakani zayazgi nara chukku gangtar nguarmu shambuzgi nara chukku daji shana bjana yukwa shambu nguarmu zgir daji sekuna yinziri tira yung lorjiga sifchu tanjir songna bjidangna da mamchuji mandrgiji damu nangcilara yuk sekuna daga jiga yung jiga deyimabdi yichindanda yung na zu kukwazgin ramdangna yinara day jiga sekuna lomazgam sonu shena chima warchil chepuzgi chiri Chimog nonghi chimuzg chukog chir daga dazora yang chig nyamchug yung ju da gachin chi. Din chuni da lomaga nyamanda chug sem kumra lobjung gar gabdar chi. Dani sem kumin jina ju sem kumda chikhi do nyimra nyomchig yunggu ga da ngoman jinara girgin nambaga nyamnyong gangmang zig shenyong yon nudar. Dani katuga nigtugar jigindi toni tondong na da chichin rapka tona nyechizg sikonu da Kika thona ta jiga tsabjin randa, ngangjin randa, shikjin randa, tamo ga semkum, nye riri ga semkum mandra nu, nye riri ga xikara, kamtang mandrawi Dambi, da jigdi ngilin shir tangra yang, kakazgin chir tagajigin tsaabgu na, da mura yul sachir yul yuchir rizhara, ranga rangi simkhig zira nyangvar zga davi, da kona girgang shayakun uchu, toqsam gul human dim tsugnu shayachina, dam thur jikar, jikar, nambara, danir jikar, drapsatran da thamchiku laddi rangabzhin gata, ar jindang gul hupra nangla tekirgi nyamni ikib jigdali, nyamnyong maa zub sikho narisikun u, tagachi nambagara, da da rangi gomi dao nugu rtangani, Та татынгым турджин дейін сонды шәтчинара жи жендін рангвжингар, ғома ғома кіргі цорштағыр жиген дымузық сэм кімара ңелін дымузық тойдалі шығната, чу сэмді солан баптып көсі кону. Тэнжинайын рангы та жиген дейін жина сэм кім ңелін шертінгі лаканы, тағзу чу сэм кімді одейін көртра, нөмдігіра дейра ең ең Ti hanchini tar jingdi linkandi rungga chimchangnangana chukhu zungsab jansa khani ibzita rungga karta zangsab jansala suqanda tamchi kuga nangdani taq chikchiga chiga kachan raman kabdar natsuqo cho chiga samag zidali niga dhignaga nonazgara di gomu chunni han matkho nazgu shiachi sergona da yoji marajara di nyam zhug mabzgara di niga zanghuya rang tukha mablanga dali gangshungar kachaga choni zanziga nonhigara chiga marchipa mabsuwa Тамуга семкмра тамуга кырга ханисыл шонгонара гамангызга йонар дидана ржигаси гонуг хобтугундарке кырга мыксык теркамди нямзга жагадали цама оранга тхи цомил мөфсилжу тагачин гачазгшена ти семсозги яна ти нямврзга демна кынла кан цымгы кадай жу кынла кан цымгы гачари канынгы бачу тагачин тани тар жиглингуну немада чөрнги рнгару жигландаңдаз езгенна диварта нер жихгорадымы тохтыги отаның жигнана наңтын камондымыз гуну чүчэс бидаңги камузу жидаңды музу жидаң от чүтүрдүн жигме казыргы жигри нигри татыгарны жихо тохты гуну варта не таяң тондыг маңазыра семкүм гынжер тук нацху маңаз үчтенди гортаңны такона гергин гэше гуну корынг самчлы инжина тавшыра юнг жиграды музу том мыктыг жина шагы секону тар хунмар хунма чүркэм гума гума гергинан багырайан тики шэки юк ди танал отгунан багырайан тозуньямз жигдали тар жихотта картыр шара юнг тохтыгна махтыгнам рэджизгэпжи хани царсунгнугэ бжигзэрэлас дитана та ту махтыгнан чик дитана яң рангэжиг яндамда хина гони хинан дони тмозгна та кона гэргэнгшэ конозу капрнан абзатыгна дарк пазир та капрнаны тогтыгн жогнарэсэ кону дэрэтмэне чута ркача динана та кача домбур кача чайдон ркачан чоридон качан чигидон намбана цуюнсэка дэгэ чут жиглен тоты конугу варнира Та мэнчуба, мэнчуба, маңазыг кэргэ сэмкэм тэгэшчилэг дуондагда шуңсы барий дэгэ янта зуян чэнан баг нямсэг нюгжийна талу жигаши гуну гэл хобчугжиги. Тэнэ та жиглэн гуну гэ нима чау рангаркан дэ лхобжун гэл аканэ та гэргэн гэ шэкуну чу гэмэгэл юпа гэ гуни та жиндэн гэл хобжун егуэчэ гэргэн намба гэ шэлэ юну зу хцупэгэргэ хамчилда хүшэл юу бар хэвэн ба гэншуг цэдэ гэргэн нам баг сунгнэр тэдэна амгсэг дэркэм дэдэ чу шугдэм рангвзинг та нам ба цураран гүтэ дэлини нанни чи хцуу дгу гэнс гэр гананг гүтэ гэнри дэзг зүн дэли таран гүшэран күри сима нгхшэр зна чу гүр гүшэран күри шафтаз гэ чу махтук тар ди хүг маарти нантын маарти тмуйна жан канла канцм чи дэгэмэн дэгэ чата ёо кэсэ гону Тарела, тэнчу нэда чу тар жигаси гуну гул хобчуг намбагар жигара гэ нэнди ngэпар тэн чир гуну жабжиг ий гуну тэ тобтан хангигар арынги жигаси жүгэр жигсиг хангиг та жигсиг тобтанды тэни дала суга кунгана гэргэнг самцад шэ гуну чу жигсигсэр нэнсэг гэнд мүгэн жигкэ нэнга чири сунада шага си гуну тэни тар намниг тэгцэгэн ажангар намнигэнд жабжиг гога намнигара кона гэргэн гүшэ гону гэргэн намбага сонгэ юунунд инжина та лонго тэмэн зэг шаваг нямнюн тэн жип бергэн у гону тамчуг нюа нямсэг гони тагзул шэ гонэрдэг та чүтина тондгэн дэр заму зэрэр заму гэнана та натэн шун гону тэм юка тэ тана та намнигэз сүнгэн дэмна чү карцан тэрэн дэ намнигэз жабжиг инара жижи авни кам чао жамбу тэм жабжиг ина шагэс гону узу каркэн дэхи чи Чиг чиг сондата нэнгэ нэг чэдэта марачиг өлгий түнжгүнэ. Тэдэнэ иге джинутэг тэгчэнрата мура дэрма бучүнэ. Тэнэ чүп джинура нэгэг нэнгэ кэргэ нэ ди нэгцата мара зэрнүтэ тоним маңадали нэгца мэн сунна. Яңа дихүгэн ира цугатаа яңа дихтама маяунжу. Тэмүгэ натунара юкази. тэгэ игэмжэ сикэр гуяси куну тэгэ та дигаси куну го хочго намбан цону шэчина дэмо го тондг чон чонз гам цону шэчина рга надын чэзг го го дон гортэни та хамазура карцэн дэрэн дэ та завзв дорнын нандын цэгдан баз юнжу тэ качин дэ тэни шамни гинжина чу гани пижян го тижгд дэм го га тэни жинги гэм дэрта жасау дэ инжина я шамни г вникада узу тэнма лорм тонгони я сома лобтан жо го тигэртэн вникада жугэри хэни чао чао дэ музгина мандыка тэгэ рангар гимхо го тар кэрнэ тэ жугэни чапжиги чутэни тан жигсэбэн дэ чапжиги чун жигсэбэ раян канцэм г гэр гани пижян го гэргэн дэ сабгона яна жигсэб кэн иг цам г тэгэ гэнла канцэм г рэнг чарчин дэн ихэн цамба г дандартэр чапжиги чуда чу тэни чэзэ та тхэн дозуэн чина чапжиги чутэрэс гон дэ цама чу шисэн нэнсэ гэн жигхэз гэн ан жугжура тэни гома чу гэргэн з гамша кэ юну тина ата рэнг капр анчанра рэнг чимдгра тэг капр анчан на див жигдан на дэг тэ мэмбур к чихра гадэ вурсун нэз гэнара замбаз г чошэран курип занартаб дэрэс гон на капр

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Тада гнепэрта нэг чергонуг өргөндөр хиндада чинан баг цамаг жавжгызга юкваз цах дамбаз юнжут гачинди тиансинир момам гома гэргэн баг кавдай гону та жалган дэргар гону ханцны чи дарун яндамуг ча цамари жавжги бижгдэнна уоржужиг дамугани цлара юк яна жигэр жигэр анман анмар жири нани чи кама санга чигнири мела ян ти лоржиган жорена тондита кама сан тани сим джин цап тани ньоса марг тани ньог сун тичлун горлай мангурлай вартырдында нэвдэг ниге сим чикин жока тэгэ дамундыг ганатын цама мавшин жуг чэд та Kangshtar kangla kangchimga chabdhigzga chikhtan bazu yongchudu gachin chitari. Din chonye uchur jigraga nangdi, taab jianchaga rig, taasi muzgam chonushyachina, jiga nalong janra, kibjin janra, mzikhchin janra, tani ta silar kan chonushyana ra ta kibjin janra, mzikhchin janra, mu tarkumdukka ta, nalong janra, mu ra tarkumdukku na yoka, di tangna dhatang di jikarga jianchaga rig. Vemi kar ngiwo ta qasjigara nanga manchir juda ta gachin buri. Tani uchu ta galgudu kargindu tarkubhichir na qtanggukri la. Шун черна мчугаз язу капрын данда яна чу дичуканана ратарка улгурды гэргэн набана чу юк ди рарг кырзгра тана негэм дэрчи данда мура чу набана чу юк ди дана рынг чарчин дун юну нангзинг гэтабдыг чу мене ди ханчылык рынг чарчил лонцык гэтабдыг менен чу дэйн лотгун намба гэ сэман зинжизгэри тэгэ жиграгын амргуну мамкуну да цамата чи мчир чу намынды чери сүн гэтэни кихан чергэм апчи гэтэни чиган жуксамар нил та тырытыны ин семты Мага маги та тансыл на бана чун чорджи юк тагы да зоян чи нам баг нямзгин чуг чутэр тани та гэргэн гона чу хуен сун рам зин гүшэ кэ юну та капрын да жигранан ав зун сун дали дондог чизг шун дан ни шэ кэ юну тэр тэг дана та капр хцу ши ди та гылгыл к рам зин г жалг да хчиг ара дар кү чур жигра гна сун чэ нам чу кунда цам ах дан гүри тэ чи нам бичи хижу да гачинди дин чуни та Сейз кырынг чимцаннаны марар гомбл матвар гонда салга восунни ян ржигасиг матвзгсе кону дамуга натын нецлда кысыг маңари таңана сунгэрнг ржиграя мафти синаката ржигра махияни тавар дэрдэна чу жончэр чесаз гам сунуш жена ржиграх чин нестик варк вартыкта чимозгри тым маннара гаштыр нарыр насизга ржиг ленген жогону уркам детан дамуга тондыгыз шондыгна да ркат гутти рнг семкым гэнжэртгура та чу ти карк Kaada rinka rinke margoonuga tuandaga maazi la kafchayi zhugunuga derangani wala suwaani rinkeer jikraata gangzgari tukhtsaga gangzga na yoka, qtsuqsa gangzgari. Da tsama rtaayga tgayga juuta kachinri. Azu tana rinka rtsuqsa zgib zaajuga la kaana rimnya riri kasika mandraga. Lalam sunu shachinam nyamang nanga hangdaga chiga manchabni, marchigani tamo yoka. Yang shajiga nana lalam sunu shachinam chiga nyamang nanga hangdaga ta ghalurjiga chiga цапкарцани мо цакарцани янгандгмени тамуганы члёка тенаранге зожига чигли тамути онц усач чиг марнил тасемчинг нанана сугсаз учиб цана танинго кару маруглуй тхинжогонада шкамурелатыг терангнивли сунгинерангэр жиграран дертайг тгэгэни арангэр сугсаратып цайгы чутэ качинди тамни ян лалам сунушэчина чосонжигтэ тонарин ачурзата лаланжу чэниги чидмо юкар этера нари кантр читгутин жожиендэг махия тэгэ чү дондогд чизг шунжи эндэг махин үгэрч ингэ да аранг ингис сүн гэж хтийни аранг аранг дондогдэн ганах чиглэн гэ данах чиг лунжуд да гачин тедэр таны гэргэн гүшэ кон учуд аркв жаалмрата нада эай гана баг аранг чиг ржик нэтлэн анангцлд чиг хийни цоорни чүзгэри хантуга гоб чола зидали тэмүг хэрг гормуг ток кон горму лентвг анангцлын манг секун тезог забгону ти ханчине чиг лангтанг нуг чониин Удаж жүр карматы юнгтык рыңбызынгэ карма юнгрыг барды чүр карма рыңна жигта яфтага секуну дымыгын анчлары мыңгы секуну тэнжина цамаг гызап госари ням жок госари ретэгэ та каңштырым дур дина тарти барды чу лечни ренга джыб юнри чинан багы тадык чонира кою чири нен ю чири тани гамгысыл та катгыныг туга тондон зыгжигинде лендина тондон зыгдана ржиг ленгону гэ неман дчура Ди каврарын гэшай, та жигаши кунгу лобчугна бахцу шиде, ди чимдагдан дани дэнжиг марна тамчилг нямжуг дурнун юнгу санда дэрэнгэлэ цэндэна гсандабзыгэн рэдаг чэн амбаг цхмаг нагэхчиг няни сэмахчиг взунгэ дан аркананя жиглэнгу нүгэрка бада татангэр жигаши кунгу лобчугнда тамчиггу вдэнжиг вдэлэг юга юндэнг гуни да ржигахчиг шиг табжууд да чу шэнан цхмаг дагжин цхмаг бапай гунуг ганал дамбазыри тэгэ ханыгэ

ཁྱི རེད

0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ ཁྱིམ

Yachukunan badana darta deringa leitsindi chambaga nibab lorgan rambi dengaga chambaga dinashik juildaga gongnin chamjur shiwa nangamzinda deringa lorgan rambi dengaga chambaga dinang ayang hringar zhina jachi nyamkunanbi kaparindar nilin yi juil. Titangna nyamkun nxjiga ju zhwar ngan zhagwanar zhwandar ngawu cangmalan dabin rikhsona dab lorgan rambi dengaga chambaga dabjilida libsharga ang tongo tobyuk. Zhwab zhilan dabin rikhsona fsharga ang niwa tobyuk zhwab ximalan dabin rikhna. Шаргаан хсба тувьёк тэгэ лорган рамби дангаг цамбан дэгэн жорм дэрм дэта вэзгэрэтэни цамбан дэ шуа юли цамбан дэ наши гжи сэргонозу лэсэн татун кэнгэр кэлэм дэ капэр тунга хорайон чина баг капэн дэр нэлэн ит лэсэн татун кэнгэ капэр анчэн тэргэв дэ нахчиг тэгсэм нэргэх сэнтэ нэрнгара тэгэв дэ нахчиг тэгсэм нэргэх сэмдэн тэгэ дэ нэ тэргэв дэ нахчиг тэгсэм нэргэр нахсэм тэгэн дэ шуйин ятэни лорган рамби дангаг цамбан дэ нэн ачу жин дэнгэ кэцора шэкунэри ин гнафшизора шэкунэри Ахтанхуй каргонзура иконри лхшилхолога каргонзура иконри тянчини цумба бура замчин инзин таханшигэжу давжилдан няньг тани лорджила суга гонжилдан жанжанла суга гнла гнцмгэ чиг нанцм рангжинге хевша чергри тимнён юнэр хевша зо тимнён юнэр тэгэ лорген рамбидан кага цамбан денэн жендэнгэ сикону тани цамбан дэ гмэгслгэ дорнын иекону цамбан дэ няньгону зу Самбан дэй няни юна чинан ба цурва чимузгүүг, товжа чимузгүйог я. Я, цамбан дэв жили дали чинан би дарнга жи хита цурта гота самчил чизгүйог. Ритага чу торин жирка лейцинга замжиг лейцинди нанга нга цимнямга хуйглугри ял зише ю хинаян та карцан тэрэнди мгслм торжига кёну гэрчинг чу янда танда тави нантунд хцуури гачинди тэгэ ян хуйглугнд вжига чиг жагтан нутар хитина улорин рамби данга гэ цамбан динга та чу тобжонд янцм манжогна ял я тэгэ хлорин рамби данга гэ цамбан дэ жили дали дэ чинем кнам батан санта ян чи бэсэг чвар нари чвар нгазу сиг ян чвар нга дэ чинем кнам батан санта тобжон ежи серна ёна лецэн татон кэнгэр кэлэм дэ капр тонга хо лецэн татон кэнгэ капр анчонта намбацу пажир хижир самгэ ржендэн гчул хорин жиркэ лецэн динга ата

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཅུང ཡ ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར
2: Нянкнамба чецуу демуйна дэрэнэ чэрсигэ ништун нэтгэл ида джиг пэйцэ янгатан гярсигэ дажвэ цинэ хэ уоцигэ дажвэ цинэ хэ янла за пасынри шунэ тэнди гячих санжилэн цэла нямбэр гарсышэ

0: 야 저거 데모
1: 세상다시
0: 金川的大年可以往阳去过年。
1: 범초직

체제 심공니 플비 가즈밀질라그지 나초 얼얼럽지초비 와르는거 포니르브거초 와르는 친지포니 체제 카퍼라그요

Yeah,

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванунг дамра. Ванунг чэнчи пони чэчэ капрлаг ёль.

Yeah,

0: ᱡᱟᱨᱟ ᱯᱷᱢᱩ ᱡᱟᱠᱷᱤᱱᱤ ᱜᱮᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱢᱪᱩᱝ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱛᱚᱢᱩ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱᱩᱜ ᱠᱟᱥᱜᱡ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱤᱜᱚᱞ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱟᱪᱩ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱮᱢᱪᱩᱝ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱛᱚᱢᱩ ᱟᱪᱤᱜᱨᱚᱞ
1: ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱠᱷᱤ ᱵᱤᱧ ᱢᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱚᱯᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱵᱫᱮᱞᱜᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱤᱛᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱱᱟᱢᱜᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱮᱠᱷ ᱪᱤᱜᱨᱮ
2: ᱱᱟᱢᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱚᱥᱤ ᱧᱮ ᱢᱟᱱᱩ ᱛᱟᱝ ᱤᱨᱟᱠᱷᱤ ᱜᱨᱟ
1: ᱟᱛᱤᱵ ᱡᱚᱝ ᱚᱡᱟᱞᱩ ᱥᱮᱠᱷ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱡᱮ ᱭᱚᱱᱤᱨ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤᱣᱟᱭ ᱭᱮᱡᱮ ᱢᱮᱱᱤ ᱢᱮᱴᱚᱝ ᱭᱚᱠᱟᱭ ᱪᱤᱞ ᱜᱟᱨᱜᱤ ᱞᱮᱞᱤᱱ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱮᱠᱩᱴᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱚᱜᱟ ᱢᱟᱱᱫ ᱠᱟᱠᱷ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱞᱚ ᱡᱮᱨᱜᱤ
2: ᱢᱩᱨᱜᱚ ᱢᱩᱨᱜᱚ ᱪᱤᱛᱚ ᱛᱚᱥᱤᱢᱥ ᱜᱟᱨᱠᱤᱱ
1: ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞᱤ ᱱᱩᱠᱛᱟ ᱜᱨᱤᱭᱟ
2: ᱱᱟᱢᱥᱜᱟ
1: ᱟᱜᱡᱮᱱᱟᱝ ᱞᱚ ᱥᱮᱢᱪᱩᱝ ᱟᱫᱮᱣᱟ ᱥᱚᱝᱨᱤ ᱛᱟᱪᱚ
2: ᱮᱭᱟᱨ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞᱤ ᱱᱮᱡᱤᱭᱟᱨ ᱛᱚᱢᱩᱱᱤᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤᱡ ᱛᱟᱱᱮ
1: ᱞᱟᱵ ᱡᱟᱣᱤ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱪᱚᱴᱟ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞ ᱛᱚᱠᱚ ᱢᱟᱯᱥᱤᱞ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱮᱯᱥᱟᱞᱤ ᱥᱟᱴᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱫᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱩᱝᱩᱡᱚᱝ ᱜᱮᱡᱤᱥ ᱜᱤᱧ ᱩᱭᱫᱟᱣ ᱤᱞ ᱠᱩᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱭᱟ ᱪᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱫᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱩ ᱥᱟᱱᱩᱥ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱭᱚᱱᱫᱩ
2: ᱟᱠᱟ ᱫᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱨᱠᱟ
1: ᱞᱟᱢᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱪᱮᱭ ᱜᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞ ᱥᱚᱢᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱥᱮᱞᱤ ᱠᱟᱜᱚ ᱥᱮ
2: ᱪᱩ ᱫᱚᱥᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱯᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱠᱟᱢ ᱪᱚᱞᱠ ᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱢᱚᱞᱟ
1: ᱟᱠᱟᱨ ᱫᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱩ ᱥᱟᱱᱩ ᱫᱮᱱᱨ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱥᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱵ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟᱱ ᱛᱟᱱᱱᱨ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱚᱣᱟᱵ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱭᱩᱞ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱᱤ ᱱᱨ ᱭᱟ
2: ᱪᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱩᱢᱟᱛᱢ ᱥᱚᱢᱟᱥ ᱜᱮ ᱱᱮ
1: ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱜᱟ ᱭᱟᱛᱟᱵ ᱪᱟᱡᱤ ᱢᱮᱝᱜᱤ ᱛᱮᱨᱱ ᱚᱨ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱥᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚ
2: ᱛᱤᱥᱭᱟ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱧᱚᱝᱜᱚ
1: ᱟᱨᱟᱝᱟ ᱧᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩ ᱫᱚᱵᱨᱚ
2: ᱛᱤᱥᱭᱟ ᱱᱨ ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ya tar tolo e maho tolo e maho to to to lar gung arngun to gung arngun to maftul mavjun na mivzin korkran korin dig sa me ni se kanam ki nam tin din prin jo sa me ni se si kolan do korkur gi nora mahi ni se ka serje chamura ya ta to to to la sa tomu to maftul mavjun na kangra karun den jang indig sa me ni se ka pangjung ho mun den dai indig sa me ni se лгзы норзы чоня индгса менисе кызерге чемуре
2: чутпасмыз
1: я та тотон диктин майл тол кисе канчын ойл тол фтиво сянчы сенхва тол махчы чакыл хамул тол сетон таркын да патыр ранган рандыган елем рамо тол теран семчон деви то мо то серге
2: ачы телин дигене селин жуче
1: я та тамзы мовшил зин ахтамз гыша госекм ботваз кы патын жана манжо гу чуня ну мартыгрун афша ну шичере
2: тина ньо ньо зыком
1: тахтамзы мөшил зин ахтамз гүшэ гөсэ кэ чугманны чун дандын горнга мен ихтамз гүшэ нан ян нзун гой илен круш ан нзун гой цаг
2: та цатын рам баз кой я
1: тахтамз мөшил зин ахтамз гүшэ гөсэ кэ шема леп зин дандын шенн мен нз гүшэ на
2: докуаро чун бам бытык тык нны корида туна чыра
1: а чыгынры хойн жугрым
2: я да мара кот
1: та шема леп зин дандын шенн мен ихтамз гүшэ нан ан ахтам шак кнам не мара тахтам шак кым кива мара
2: шема ченгэ лама мара
1: кар гура тун уй ла мэ юнгэ тин тро кани мэ юнгэ тама кони бинжо
2: мэ юнгэ шэ чу чэ чэ
1: тахтамз гэ мэвшил зин ахтамз гүшэ гөсэ кэ чи хорв зэ кхтам ри шэ нахтан до вик он ишчар цэлэн онда штар джигрэ мэ тух бари ирон кан сгылым ёвни мартани ецул ёк
2: чи хомдан зэ кхтам ри шэ на
1: чи хомдан зэ кхтам ри шэ на мэ чон тила калу тун да гык гык чэ тэ ин дон ог малг ни мэн чэрни ецул ёк
2: хомдан гэ цхати на хомдан гэ чмуд гэн дагари
1: чи хонгэн ган да зэ кхтам ри шэ на ун чал шо ни сугза сун да кам дэ сазг нин дэр гог лагзар са кинан баб гог тэр та са кинан чил гог таур гиндра ган мендра жинчиг тамин дик камавжгине нга нингин шалар ган мендра семчор девин дик камавжгине
2: канава майунара кынжыкса

རིག ནས མ ལག ཚང ནས སློབ གྲྭ ཉུང ནས སེ ཁབ ཅི དོན ཅང ཅང སྒྲུབ ནས

0: kombo nyong ni sik. Targ ma yig ma me ni la ma nyong ni sik. Tansan orkili kini wo tski nyong ni sik, Sergi.
1: Tiyan, tiyan. Tapa yin.
0: Ya, tak tam gan zawa nam sam zu chik shana par di lo kar tam khu inda terang chombi cha ni shana nan zani sik. Jan gi ik che chong da ma kwa shi lir ke la tak nan zani sik. Long sam ga mu cha yig inda terang wa me ngola ko nan zani sik. Dert se chang gan yang khan da ngak tam shi lish li ka la rg nan zani sik, Sergi.
1: Aro, ma tung se rira tong nan do kun ma na.
0: Ya, tak tam gan mam zawa nam sam zu chik shana lir shi li yon dan chang ga tam tap san na mam zani sik. Ta wak zan ki chang ga te chik jam na mam zani sik. Omo na tuk jang ge chang chun hen na mam za se ke wo chung lo bjil jang ge ka don ten na mam za se ke Sergi.
1: Den ge ya. Da bre arang ge arang tak tak ka nang as ge onu ari.
0: Ya tak tam ge kiwa nam sam zu chu sha na. Le shil nang ne ger gin kur go ni se ke devi nang ne wa mul kur go ni se ke chan sang nang ne lo lun kur go ni se ke. Na ma zung ya ani kur go ni se ke mo kwa zung ya ajam kur go ni se ke Sergi.
1: Mo ma chang me ger gin chu chi kur ju ta ka chi ge.
0: Я так там го топа нам сум зучуш янаг нам лохсар ве гемцэн дотгра томи то гонисек чомби чага рамбанд глава манги то гонисек ёндын жангын кива то гонисек цендын чанга зарда то гонисек чыгдык чанга рани то гонисек дерге
1: нам би арам толу сен о фирела
0: я так там го хава нам сум зучуш яна ванчи миллаган дарып жыгна хын дисек болым булга хын ча темна хын дисек ma yigmilliga ngorta korna xingni seki nyun domilliga gormo yong nara xingni seki Sergi
1: aranga aranga xingni da yonur am mangnari
0: ya tak tamgir gawa namsung zu chib shanar to munde changtong mela lalin karci yena dewa gani seki nama vzamu yini lirka yona ane amni gani seki vagma morgu yoli sargu dana mokwa sirli gani seki zante nindig yini vachig china gniil gani seki Sergi
1: ta tamu nama yona tarong murgana ta chizgich
0: Ya, tak tam ge chipa nam sum zu chu sha na wor kwa yi ge som ba china ger gen chin ni se ke von thong ja yang ye chong am ke na ha ma chin ni se ke ma khir ja chi ke na sham na hor chi chin ni se ke kha cha chang de ge to mo zang na rom bo chin ni se ke tam khar chi ta ge chhir kang de na ngar ge chi ke se ke ser ji
1: yem chi ma re na
0: ya tak tam ge diwa nam sum zu chu sha na sem chong de wi sa tu ga man di wa chi chang me ke ᱠᱟᱯᱪᱤᱜᱱ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱪᱟᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱢᱵᱩ ᱡᱮᱯᱩᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟ ᱢᱚᱯᱩ ᱢᱮᱱᱤ ᱞᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤᱢᱢᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱨᱚᱢᱵᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱫᱚᱢᱵᱩ ᱫᱤᱜᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱠᱮᱢᱟ ᱥᱚᱢᱟᱨᱮᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱥᱮᱠ ᱥᱮᱨᱜᱮ
1: ᱚᱢᱟᱨᱤ ᱫᱟᱨᱜᱟᱱ ᱢᱟᱪᱩᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱪᱷᱟ ᱠᱟᱨᱟᱨᱜᱟᱱ ᱢᱟᱪᱩᱨ ᱟᱨᱜᱤᱥᱟᱡᱜᱱᱤ ᱡᱩᱜᱡᱢᱮ
0: ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱢ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱱᱟᱢᱥᱢ ᱡᱩᱪᱤᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱩᱱᱟᱨᱦᱩᱱ ᱤᱠᱟ ᱠᱩᱱᱟᱱᱤ ᱥᱟᱦᱚᱨᱜ ᱱᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱡᱟᱱᱟᱱᱫᱨᱜ ᱨᱮᱥᱛᱟᱣᱟ ᱤᱠᱟᱥ ᱛᱮᱢᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱨᱡᱤᱞ ᱥᱩᱜᱡᱮᱢᱫᱨᱜ ᱛᱤᱨᱠᱟᱣᱟ ᱤᱠᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱭᱟᱭᱚᱱᱫᱨᱜ ᱥᱮᱨᱜᱮ
1: ᱥᱚᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱᱫᱨ ᱱᱮᱭᱮᱱᱡᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟᱛᱟᱣᱟ ᱱᱟᱢᱥᱢ ᱡᱩᱜᱪᱤᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱟᱣ ᱤᱱᱟ ᱞᱤᱜᱢᱟᱛᱟ ᱥᱮᱠ ᱪᱤᱜᱛᱟᱥ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜᱢᱟᱛᱟ ᱥᱮᱠ ᱠᱟᱨᱟ ᱜᱤᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱᱱᱟ ᱡᱩ ᱠᱷᱟᱢᱟᱛᱟ ᱥᱮᱠ ᱠᱷᱚᱱᱥᱟᱱ ᱛᱚᱥᱟᱯ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱡᱩ ᱥᱮᱢᱢᱟᱛᱟ ᱥᱮᱠ ᱡᱮᱨᱜᱮ
1: ᱥᱮᱢᱢᱟᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱡᱚᱝ ᱟᱨᱟ ᱥᱟᱡᱜᱱᱟ ᱛᱟᱨᱱ ᱠᱩᱥᱟ ᱜᱩᱱ
0: ᱭᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱥᱢ ᱡᱩᱜᱪᱤᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱤᱨᱫᱟ ᱠᱟᱨᱥᱢᱟ ᱜᱚᱱᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤᱢ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱠᱟᱨ ᱠᱮᱢᱟ ᱞᱟᱢᱱᱤᱢ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱫᱤᱜᱥᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱟᱱᱤᱢ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱢᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱥᱢ ᱡᱩᱡᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱩᱡᱨᱮ ᱥᱮᱨᱜᱮ
1: ᱟᱪᱩᱯᱮ ᱪᱩᱯᱮ ᱪᱚᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱥᱢ ᱛᱤᱜᱛᱤᱜᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮᱪᱢᱟᱱᱨᱮ
0: ᱞᱮ ᱭᱚᱛᱟᱝᱜᱤ ᱵᱚᱜᱢᱟ ᱛᱚᱯᱟᱭ ᱪᱤᱨᱢᱩ
1: ᱭᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱵ ᱥᱮᱫᱤ ᱜᱟᱢᱟᱨᱤᱱᱩ ᱟᱹᱱᱤᱠᱪᱟᱢ ᱪᱚᱝᱜᱮ ᱪᱟᱭᱤᱱᱩ ᱥᱚᱨᱥᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱠᱟᱨᱤᱱᱩ ᱢᱚᱨᱜᱩ ᱫᱚᱢᱤᱨ ᱠᱟᱭᱤᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱵᱚᱜᱢᱟ ᱱᱟᱨᱠᱟᱜ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱥᱛᱤᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱯᱩᱪᱩᱨ ᱜᱚᱯᱩᱱ ᱥᱚᱝᱪᱷᱚᱭ ᱵᱟᱨᱵᱟᱡᱩ ᱨᱟᱯᱪᱟᱝ ᱫᱟᱱᱫᱨᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤᱱᱫᱜᱤ ᱠᱚᱠᱥᱤ ᱴᱨᱟᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟᱛᱤᱞᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚᱱ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱫᱨᱤ ᱵᱚᱢᱩ ᱪᱷᱚᱜ ᱵᱟᱜᱢᱟ ᱟᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱡᱤ
1: ᱥᱤᱱᱛᱟᱝ ᱞᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱠᱩᱛᱮᱞᱮ
0: ᱭᱟ ᱛᱟ ᱵᱚᱢᱩ ᱪᱷᱩᱡᱩ ᱛᱚᱢᱩ ᱪᱮᱭᱤᱱᱫᱟ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱟᱞᱟ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱯᱷᱟᱠᱚᱴᱤ ᱪᱷᱩᱜ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱚᱝᱨᱟ ᱠᱤᱥᱨ ᱠᱤᱞᱟᱵ ᱡᱚᱥᱮᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱚᱨᱪᱟᱵ ᱞᱤᱨᱟᱠ ᱥᱮᱨᱱᱩ ᱜᱮᱯᱥᱤᱨ ᱧᱚᱥᱮᱨᱟ ᱪᱩᱞᱟᱢᱟ ᱞᱚᱝᱨᱟ ᱭᱚᱥᱩ ᱢᱚᱥᱩ ᱡᱚᱥᱟ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱢᱟᱝᱜ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱚᱝᱥᱮᱨᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟᱢᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱦᱤᱜᱨᱟ ᱢᱮᱠᱚ ᱥᱮᱨᱡᱤ
1: ᱪᱮ ᱠᱤᱨᱩᱱ ᱠᱚᱯᱟ ᱢᱮᱞᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱤᱢ ᱫᱨᱩᱢᱩᱱ ᱫᱟᱵᱤ ᱚᱢᱩ ᱪᱩᱜ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱚᱝᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱮᱜᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱮᱜᱚ ᱱᱤᱢᱚ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱮᱜᱚ ᱦᱚᱨᱪᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱱᱫᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱮᱜᱚ ᱪᱷᱮᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱮᱜᱚ ᱪᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱮᱨᱚ ᱢᱟᱛᱨ ᱱᱟᱱᱫᱤᱜ ᱢᱩᱨ ᱜᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱵᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱥᱮ
1: ᱟᱨᱚ ᱪᱚᱛ ᱢᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱭᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ
0: ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱜᱮ ᱢᱚᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟᱭ ᱪᱤᱨᱢᱩ
1: ᱭᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱢ ᱫᱟᱨᱱᱤ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱤᱱ ᱱᱚᱥᱛᱟᱱ ᱫᱚᱵᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱵᱟᱠᱨ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱤᱱ ᱚᱡᱟ ᱱᱚᱠᱤ ᱦᱚᱱᱤ ᱜᱞᱚᱜᱡᱟ ᱠᱟᱢ ᱱᱤᱨ ᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱨᱚᱯᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱜᱯᱟ ᱢᱟᱣᱩᱭ ᱟᱯᱟ ᱪᱚ Алгы тгди чен тгди азгы бжон мен енда там самзгы мавжыгыр яжын чулама лаңжырсе.

0: ᱛᱟᱦ ᱥᱤᱞᱟᱛ ᱪᱷᱩᱝᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱪᱩᱠᱥᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱵᱫᱟᱝᱤ ᱡᱟᱜᱟᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱤᱛᱟᱝᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱚ ᱴᱤ ᱴᱤ ᱟᱨᱤᱢᱟ ᱴᱤ ᱟᱨᱤᱢᱟ ᱴᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱠᱮ ᱡᱟᱵᱥ ᱡᱟᱜᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱩᱠᱥᱤ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝᱤ ᱡᱤ ᱠᱷᱩᱝᱜᱟᱱᱟ ᱴᱤ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱥᱚᱵ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱫᱚᱠᱩᱛᱟ ᱦᱪᱤᱜᱛᱟᱝᱤ ᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱝᱤ ᱧᱟᱝ ᱫᱚᱠᱩᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱤᱥᱤ ᱮᱠᱚᱥ
1: ᱚ ᱠᱚ ᱫᱩᱠᱩ ᱪᱷᱟᱥᱜᱨ ᱛᱟ
0: ᱡᱤᱴᱤᱱᱚ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱦᱤᱱᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱞᱟᱨᱤᱭᱟ ᱥᱞᱟᱜ ᱡᱟᱜᱥᱟᱱᱨ ᱪᱤᱛᱟᱢ ᱦᱤᱱᱤ ᱛᱟᱡᱤᱱᱚ
1: ᱚᱦᱚᱦᱚ ᱪᱤᱠᱪᱤ ᱫᱚᱠᱚᱨᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱢᱩᱥᱜᱟ ᱚ ᱛᱟᱨᱛ ᱛᱷᱤᱜᱢᱟᱱᱩ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱟᱜᱥ ᱡᱟᱜᱮ ᱡᱤᱝᱜᱚᱨ ᱱᱩᱡᱤᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱡᱤᱠᱷᱩᱱᱟᱱᱤ ᱥᱤᱭᱮᱵᱞᱤ ᱤᱝᱜᱟ ᱥᱤᱠᱛᱤᱱᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱞᱟᱛᱟ ᱨᱤᱡᱤᱢᱮᱥᱚᱱᱥ ᱭᱟ ᱡᱚᱱᱥᱚᱵ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱠᱷᱩ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱟᱫᱤᱱᱡᱤᱜᱨ ᱛᱟᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚᱱᱥᱚᱵ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱥᱮᱪᱩ
1: ᱴᱩᱠᱩ ᱴᱩᱠᱩ ᱞᱟᱜ ᱛᱟᱨ ᱫᱮᱢᱩᱥᱤ ᱫᱮᱢᱩᱥᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱡᱚᱱᱥᱚ ᱟᱸᱡᱚᱡᱤ
0: ᱛᱟᱡᱤᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱫᱤᱱᱥᱢ ᱥᱤᱥ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱡᱟᱢᱟᱠᱩ ᱪᱷᱚᱱᱫᱮᱜᱮ ᱟᱨᱮᱢᱟᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱱᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱤᱥᱮᱢᱵᱩ ᱜᱚ ᱡᱚᱣᱟ ᱧᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱣᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱮᱱᱚ ᱡᱚᱱᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ
1: ᱡᱚᱱᱥᱚᱢᱱᱟ ᱪᱮᱠᱚᱴᱟ ᱥᱮᱱᱠᱷᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱡᱚᱱᱥᱚᱢᱱᱟ ᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱣ ᱡᱤᱥᱨᱚᱝᱤ ᱠᱷᱤᱥᱞᱟᱨᱟ ᱢᱮᱭᱟ
0: ᱛᱟᱡᱤᱨᱤᱛᱟ ᱪᱤᱱᱡᱟᱭ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱣᱟᱥᱚᱝᱥᱜᱤᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝᱥᱚ ᱫᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱤᱡᱩᱝ ᱴᱤᱜᱪᱤᱱ ᱚᱱ ᱦᱮᱱᱡᱤᱨ ᱢᱤ ᱦᱩᱭᱱᱪᱩ ᱡᱚᱱᱥᱚᱵ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟᱨᱟ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩᱛᱟᱨ ᱱᱟᱭᱱᱤᱱᱟ ᱯᱷᱚᱴᱟᱨ ᱡᱩᱢᱜᱤ ᱪᱤᱪᱚ ᱥᱮᱛᱟᱝᱫᱟᱨ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱜ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱤᱡᱩᱝ ᱴᱤᱜᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱛᱤ ᱟᱹᱱᱩ ᱟᱨᱮ ᱤᱱᱫᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱚᱦᱮᱜᱟ ᱡᱤᱨᱤᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱦᱩᱭᱨᱤ ᱛᱮᱯ ᱠᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮᱯᱛᱤ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱮ ᱪᱮᱝᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝᱠᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱤᱡᱩᱝ ᱴᱤᱜᱪᱤᱱ ᱚᱱ ᱦᱮᱱᱡᱤᱨ ᱢᱤ ᱦᱩᱭᱱ ᱥᱩᱱ ᱫᱮᱠᱷᱪᱤᱱ ᱡᱟᱡᱩ ᱱᱟᱨᱮ ᱣᱟᱭᱤᱱ
2: ཁྱི རི གི སྐར ཚོ ཡིན གྲ བའི སྐར ཁོང ལོ རི གི ལོ གི སྲག ལི ཉི རི སྐར ཁོང ཤི རིབ ཀྱི དེ མོ ཚོ བའི སྐར ཁོང ལོ སི གི དྲ ཆུང གྲ བའི སྐར ཁོང ན ཆུང ལོ རི འདན སེ རི མི སྐར ཁོང ཁོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ལྟ ཁྱི ཚོ ན ཆུང ཤི པའི སྐར ཚུ ལེམ ཚིན གྱི རི གི སྐར ཁོང གི ཚན པར ཞིག དང ང ཚོས ཤི ཕྱི ཚོ མོ རི ལོ རི གི ཅེར ཚིན འདྲན

Putin

0: kataan kalsa uz yuk. Dima tsakib, tamzhungi jinkam korik zi kaasab tang, dani jinkam tomzi zi arantang momji zibi lamso na chukuyang, rikso dhukud, angari titsang da dangde tang, tsungum saka na chukuyang, tsungum saka chi, jakao rinbaga jinkam kaasab na chukud, dhukud, zonam shepar, jatam chi, kagazina, aji josa dhukud, kataan kalsa uz yuk. Dani, da shukh sambayin na, xishibchang chawa ge jatam chi nganchi dhukud, tankar si dhidang, aji tsungum sakab chi, xinkam chi shchung ge panji dhukud, tomdak sar tongwe, adag adabdi kanag zhchang. Da dhukud yang, adag danga, xiojim yonu ge, xinkam korek dang jawa damsa hachang chiwi, da jatam chi thamba damuz ge, datang ge chamzhung na shukhzhuk si dhidang, ngon na tsumji na, likung susu yinan jaga, yana zanzig susu yinan jaga. Da rang sani, adag jatam lakhtar shepa dang, thana, ada jachim chi stankar dang, dani adiksu ga stankar wala stankar dhukudi xingtman ba. Ata misaka jachim lakhtar shibi caishi dhukudi xingtman ba la suqbi netum dhukudi kaga tukka jiwani misaka tsungum sakani da jimani kaga jinkum kwayi la sungshu dang, dani shtorlak dungka la ordungdak dungwar ada ngari kaga tabdi chambuzi chan ukaasi.
1: Мерда гонгушини цешулах жептишаги
2: Рере тэм хунгаринче тедана ти ханчни танга цо чунха момхчен тен якып гөв чигмэн ререм цона мэргэн тандл сурчв шэжүг танданы чамкул г ингэн гант гызгэнна читти хорни кавдазгина
0: а та мэрг тамтла капэл тумата яна сунгчу шэпэр жатым чинги тани ата кашугна канган ишена чук тампу ин донжена а жакв чигчир тан мэрг тамтла сунгчу шэпэ курш тани рани жакв ча затым г томсон ач нани вэ нант ата томха мам чен тэм жакв чи чимэн цамар а жакв чигчир тан а жаюн мэрг к сусу г тамтла сунгчу шэпэ инген ё чик тан к савл шиок дежимт талусат танкасиону г мэрг тамда яртм капэл жатым чи томсон жайна чук яна а жаса чи чи кэнг мэрг сака рынч жатым лыхтар шэппи штанхэч донцэн жуа инашук. Дан дымуг жатым мау нантайын, ата гуны шэнуг жатым чи нангдумтан дява хачынга дамсыр чинуг ата нангдум дхудын гэхтан касау зэсиюг. Дэн дэж арамба дангуу нангдум ши. Ашуг нипаг нангдум ина, та мэр гэнтан гэнла амамбатан нянум си мачух бихгур чи жатым гэ нангдум ши. Дэ дхудын, ата жатым чи донцэн жуа гэ нанты, чуха мамын чинцэм жэка чи мэр гэсама дания им. Атэнэ жина Джакобч тэнгэн мэрэг кэ тэмтэм ча гэн чатан гэгэн ла гэнсон дүгдэ шэг. Шэнэ мэ цэг мэрэг джанэм тэн тэмжэл рүгэри тэнэ чантэм чи джава дүгдэ сунгчу тэн пэжисэн кэ тунг. Тэм цэг шэн та мэрэг кэн тэн кэн ла амамбэ тэн анянэм хэшэ мэ чухба тэн. Тэм цэг мэрэг тэмжэл ла хтолэг тунга тэн тэнэ мэрэг калцэл тунгэ шашу дэг ла кэ гэтэнгэ дүгдэ шэг. Дэжэмд датансад датанла пауынүүгэд амарг тамжа яртмах гэбэй жатамчи донцам ангаваад донцам чихба. Амарг сака рэнгшчун жатамчи донцам гавалаасхчи нантайан ата гунга зачамдан чандавай нантамдгүдэг данкалгүдэй шиевг. Ата гунга дайна шуган няг нантамши. Шух самбаг нантамын донжина данды амарг тамжа яртмах гэбэй жатамчи донцам самбаадан донцам чишигба донцам жаниваасхчи нантай Чунха мэрэг тэмэнг дэхээд хүдээ хэтэн бүнзэг бихгүрч нэгдүйн гэгэ танкэр сауызг ши юг.
2: Рэрэ рэг гарин чээчэмхүн. Яньян хэнаан баадына, данг дэцүүг гонгэ танды чэмчунг дамчуулым лэцмэг сонцмэнда нэн жүг лэцэндэй сумдрэг бах дамрэн чавра сумдрэн гэнкэр бол харьяб рахийра, рахий дондрэв ян, таркэлвар дамрэн цуура, хэчэв таркэлвар уанжэг цэрэнгра, сонам рэнчэна нэн, лэцэндэм сонгэн шанчэн данг и сэчэм ойн ханкэнгэ рүгдэв шэнэ, тангар жимэй лэцэндэн нэ цу янгчэрэм жэлан нэркэпсэв дэмэ.
3: Ngātsu shtīmā tāngi yōzhūng, sāchīm ngātsu tāng ñānta yō.
4: Sāchīm jī ngātsu dētāng yāng cārdhūng zhōng vār sōngshū shēchīng yō.
3: Sāchīm jī shēmāng jī jirsī kēgāng tāng yīngan tāngkla shī yō.
4: Sāchīm nā rīyākab kī jirsī jāchīm yāng lā, jēchūng dīnggō kī jī jīgsū yīn.
3: Sāchīm ālār kīrvā tāng, sāchīm lōbzhūng shēpā, sāchīm sāsūng shēpā, sāchīm sōngshū shēpā.
5: That's ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

on the heart samba ye na ya on ye si ye si

Yeah,

0: ཐབ ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཨ ཞེལ
2: ཐོ བྲི འཇར ཁུ
3: ཡ ཏེ དང གི སང ཁུ ལན ཅི ནམ པ ཉིན གོང ཅི ནམ པི གང ཁམ སང ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚ ᱥᱟᱱᱡᱮ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟᱝ ᱪᱩᱢ ᱥᱚᱨᱢᱤᱱ ᱡᱟᱝᱛᱚᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱨᱤᱝᱠᱟᱝ ᱣᱚᱨᱠ ᱞᱚᱞᱚᱝ ᱴᱨᱤᱝᱜ ᱪᱮᱛ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱨᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱛᱟ ᱞᱮᱴᱨ ᱵᱚᱱᱩᱜ ᱱᱟᱡᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱭᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱨᱟᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱡᱟ ᱫᱟᱣᱟᱨᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱯᱟᱜ ᱡᱟ ᱯᱟᱥᱚᱝ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱤᱜ ᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱨᱟᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱢ ᱡᱤᱠ ᱜᱟ ᱯᱟᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱤᱧ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱨ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱨᱮᱢᱟ ᱤᱧ ᱨᱮᱛᱟᱜ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜ ᱭᱚᱱ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱭᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱠᱩᱡᱤᱜ ᱥᱟᱞᱟᱝᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱱᱤᱣᱟᱵ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱯᱤ ᱫᱟᱝᱜᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱜ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱠᱩᱡᱤᱜ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱛᱟᱨᱦᱚᱱᱢᱟ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱡᱩᱡᱮᱛᱮ ᱪᱷᱚ ᱡᱟᱢᱡᱤᱠ ᱨᱤᱠᱞᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱜᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱛᱚᱛᱚᱢᱟ ᱜᱤᱠᱩᱱ ᱜᱟᱢᱪᱤ ᱛᱚᱛᱚᱢᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱦᱩᱭᱪᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱞᱚᱜ ᱭᱤᱞᱥᱤ ᱥᱮᱭᱩ ᱭᱮᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱩ ᱪᱤᱨᱫᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱤ ᱠᱤᱭᱚᱠᱟ ᱛᱮᱜ ᱠᱟᱨᱥᱚᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱠᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱤᱜᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱡᱤᱠ ᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤᱠ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱢᱤᱠᱥᱞᱚ ᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱮᱱᱩᱨᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨᱤ ᱨᱮᱴᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱮᱢᱤᱠ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱜᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱜᱤᱥᱞ ᱵᱤ ᱛᱮᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱠᱤᱭᱚ ᱱᱩᱜᱨ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱠᱤᱡᱤ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱢᱟᱭᱱ ᱱᱮᱭᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩᱜ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱢᱤᱥᱞ ᱜᱟ ᱛᱮᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚᱱ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱩᱭᱟᱝ ᱱᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱮᱝᱜᱚᱱᱩᱜ ᱨᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝᱜᱚᱱᱩᱜ ᱨᱠᱟᱵ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟᱨ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱨᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤᱨᱜᱚ ᱥᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟᱹᱢ ᱵᱚᱯᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱜᱮᱨᱛᱤᱝ ᱠᱷᱚᱡᱚᱝᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜᱩᱢ ᱪᱷᱟᱱᱞᱟᱢ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱩᱡᱤᱜ ᱡᱮᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱠᱚ ᱞᱚᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱤᱜ ᱨᱠᱞᱢᱟᱨᱟ ᱨᱠᱤᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤᱜᱨᱟ ᱧᱟᱣᱨᱫ ᱫᱮᱵᱠᱤ ᱭᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱱᱟ ᱦᱟᱜᱛᱢ ᱣᱮ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱥᱮᱞ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱝᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱞᱚᱣ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱱᱟᱱᱛᱮᱝ ᱪᱷᱟᱛ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱨ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱤ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱩᱜ ᱨᱠᱟᱯᱥ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱨᱠᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟ ᱥᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱤᱡᱟᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱦᱮᱠ ᱱᱚᱭᱝ ᱜᱚᱥᱟ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱚᱠᱛᱟ ᱠᱷᱥᱟᱱᱫᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱛ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱦᱚᱥᱚᱝ ᱠᱤᱡᱤ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱝᱜ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱯᱫᱟ ᱭᱚ ᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱯᱫᱟ ᱤᱪᱩ ᱭᱮᱞ ᱱᱫᱟ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱦᱚᱥᱚᱝ ᱠᱤᱡᱤ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱚᱞᱟᱝᱥᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱣᱟᱨᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱢᱟᱨᱜᱤᱢ ᱛᱚᱨᱢ ᱛᱚᱢᱡᱟᱝ ᱠᱷᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱥᱚᱜᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱱᱚᱨᱚ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱢ ᱫᱮ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱣᱟᱨᱠᱟᱣ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱜᱟᱱᱟ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱢ ᱡᱮ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱝ ᱤᱥᱤ ᱠᱷᱟᱯᱫᱟ ᱤᱪᱩ ᱭᱤᱞ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱢᱜᱤᱥᱞ ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱜᱟ ᱥᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱞᱚᱯᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱴᱨᱤᱠ ᱟᱢᱜᱤᱥᱞ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱢᱥᱞ ᱠᱤ ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱜᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱩᱛᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱵᱟᱵ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱨᱤᱝᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱱᱮᱞᱮᱱ ᱪᱩ ᱭᱤᱞ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱧᱮᱱ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤᱵ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱧᱚᱱ ᱱᱟᱡᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱵ ᱞᱚᱠᱥᱟᱢ ᱯᱷᱞ ᱜᱚᱱᱚᱢᱟᱨ ᱥᱟᱪᱤᱜᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨᱤ ᱪᱟᱨᱠᱤᱜᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱛᱤᱪᱩᱞᱚᱜ ᱪᱤᱨᱤᱝ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱨᱟᱜᱫᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱟᱡ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱤᱥᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱱᱩᱜᱤ ᱭᱟᱨᱢᱩᱱᱫᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱟᱡᱟᱝᱠᱩᱨᱚᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱜᱟᱡᱟᱢᱡᱤᱜᱟ ᱠᱤᱭᱚᱱᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱫ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱫᱤᱜ ᱞᱮᱱᱟᱱᱤ ᱱᱩᱜ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱤᱱᱤᱡ ᱜᱚ ᱟᱱᱥᱢᱫᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱥᱮᱢᱥᱚ ᱱᱟᱥᱚᱥ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱡᱟᱢᱡᱤᱜᱟ ᱟᱨᱮᱜᱚᱱᱩ ᱧᱮᱠᱚᱱᱩᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱟ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱫᱮᱡᱤ ᱱᱟᱞᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱵᱤ ᱥᱮᱨᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱠᱚᱴᱚᱥᱮᱱᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱧᱟᱱᱟᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱫᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱚᱝ ᱤᱥᱟᱝ ᱜᱚᱥᱚᱢ ᱡᱩᱭᱤᱞ

0: སུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ རབ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ ཇོན ཁན ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: Я цэдэнгэ самхлэнджина ба тарта тэрэнгэ замжиг гэлхүрийн дэрхэ татун лэцэн дэвжилэндэга чу цамба тун лувсун кижэшэлэнгэ цамбан динэ ашиг тэгэ гонин цамжуршива нэмжэнт тэрэнгэ лувсун кижэшэлэнгэ цамбан динэ а танг чу лурин дэрхэ лэцэн гэйн далун торжига шигонэг лувтуг намба атни торжиг шяван дэ зэрзэ картанни тэрэнгэ лэцэн дэвжитэ чу торжига шигонэг лувтуг намба зуйн наканнын ᱡᱤᱜᱨᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱚᱥᱮᱱᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱᱜᱚ ᱥᱟᱪᱷᱥᱜᱤ ᱭᱩᱠ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟ ᱜᱟᱱᱟᱞ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱮᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱭᱮᱞᱟ ᱜᱚᱢᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱛᱷᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱫᱮᱵᱜᱚ ᱜᱮ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱷᱥᱟᱱᱛ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱟᱵᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱤ ᱪᱤᱭᱮᱞ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱥᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱝᱡᱟᱱ ᱫᱟᱨᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱱᱩᱜᱟᱨ ᱠᱟᱢᱡᱩᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱣᱟᱨ ᱜᱨᱟᱝ ᱟᱨᱪᱩᱱ ᱠᱷᱞ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱷᱚᱢᱡᱟᱝ ᱠᱷᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮᱥᱜᱤᱱ ᱟᱵᱥᱤᱝ ᱵᱤ ᱜᱤᱱ ᱱᱩᱨᱚ ᱡᱟᱭᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱤᱥᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱫᱨᱤᱱ ᱜᱟᱱᱞᱟᱜᱟ ᱠᱞᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟᱱᱫᱟᱜᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱱᱫᱨᱤᱱ ᱱᱤᱥᱮᱱ ᱜᱚ ᱥᱩᱢᱡᱤ ᱭᱮᱞ ᱜᱟᱱᱞᱟ
3: ᱵᱮᱭ
2: ᱚ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱚ ᱫᱮᱢᱩ
2: ᱭᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱷᱮ ᱞᱮᱥᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤᱝᱠᱩᱝ ᱫᱤ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱠᱚᱨᱠᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱡᱟ ᱪᱤᱱᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱡᱩᱜ ᱠᱚᱨᱠᱢ ᱫᱚ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱱᱩ ᱧᱟᱱᱛ ᱠᱚᱣᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱜᱤᱱ
3: ᱚᱭᱟ ᱪᱩᱢᱮᱠ
2: ᱨᱮᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱤᱥᱴᱤ ᱛᱟᱨᱠ ᱵᱟᱪᱩ ᱟᱱᱤᱢᱟᱱ ᱛᱩ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱜᱮᱨᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱡᱚᱝᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱴᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩᱵᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟᱞᱚᱱ ᱛᱩᱨᱡᱤᱜᱟ ᱪᱩᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱥᱚᱵᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱟᱪᱟᱨᱟ ᱱᱤᱝ ᱱᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱟᱠᱥᱟᱱᱫᱤᱵ ᱡᱤᱨᱜᱨᱤ ᱭᱮᱠ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟ ᱧᱩᱝ ᱢᱮᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱟᱯ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱜᱨᱮᱴᱟ ᱭᱤᱝ ᱟᱪᱩ ᱠᱟᱣᱩ ᱪᱮᱞᱟ ᱱᱟᱱᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱛ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱤᱝ ᱪᱩ ᱛᱩᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱮ ᱞᱮ ᱪᱤᱝ ᱭᱤᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱢᱡᱤᱢ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱨᱟᱯ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝ ᱫᱟ ᱜᱟᱢᱜᱟ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟᱜ ᱱᱤᱛᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱱᱟ ᱨᱮᱣᱟᱯ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱱᱤᱥ ᱜᱚᱥᱩᱢ ᱡᱩᱞᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱫᱟ ᱟᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱱᱩᱜ ᱭᱟᱨᱢᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱟᱣᱟ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱫᱤ ᱡᱟᱪᱷᱨᱟ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱚᱨᱠᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱵᱟᱞᱤᱝ ᱪᱩ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱢᱟᱝᱜᱩᱞᱟᱨ ᱜᱟᱢᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱫᱩᱢᱧᱩᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱜᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱥᱚᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱭᱱᱮ ᱪᱩᱠ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱜᱚ ᱱᱤᱜᱛᱚ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝᱠᱟᱱ ᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱮᱱᱫᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟᱨᱠᱤ ᱩᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱨᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱟ ᱥᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱥᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱚᱝᱚᱥᱜᱟ ᱛᱮᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱣᱟᱡᱜᱟ ᱭᱚᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱭᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱮᱜ ᱥᱚᱨᱮᱝᱜᱚ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱨᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱵ ᱜᱚᱜᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱜᱟ ᱠᱷᱨᱜᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱚ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱤᱜᱮᱱᱟ
3: ᱚᱭᱟ ᱱᱚᱠᱥᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱵᱟᱜᱨᱤ ᱣᱟᱥᱛᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱥᱢ ᱜᱚ ᱡᱟᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱛᱷᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱞᱚᱢᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱠᱤᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱣᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱪᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱥᱮᱞ ᱧᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱛᱚᱢ ᱠᱚᱨᱫ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱵᱟᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱪᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱞᱩ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱠᱟᱨᱩ ᱪᱤ ᱜᱟᱛᱨ ᱜᱚ ᱛᱷᱟᱛ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱨ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱱ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱟᱛ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱵᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱮᱢᱚ
2: ᱨᱤᱠ ᱵᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤ
3: ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱵᱟᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱮ ᱟᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱫᱮ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱡᱚ ᱵᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱠᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱠᱤᱱ ᱤᱛᱷᱱᱤ ᱥᱩ ᱟᱡᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱩ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱨᱢᱚ ᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱟᱡᱩ ᱜᱟ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱟᱭ ᱚᱱᱚ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱢᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱝ ᱥᱤᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱦᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱯᱷᱚᱝ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱠ ᱠᱞᱟᱜ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱫᱮᱱ ᱫᱟᱡᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱡᱤᱜᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱚ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱫᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱜᱤᱨ ᱠᱟᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱤᱥ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱷᱮᱱᱠᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤᱨ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱡᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱮᱴ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱩ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱱᱤᱠᱷᱮ ᱩᱞ ᱢᱟᱨᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱨᱚᱫ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱤᱱ ᱱᱤᱥᱤᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱠ ᱥᱟᱝᱜ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱱᱡᱩᱜ ᱜᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱛᱟ ᱠᱚᱨ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱟᱠ ᱪᱮ ᱜᱩᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱛᱤ 죽무인죽은 혹시 망가모
2: 예리야
3: 때나지는 디스코르 때나지나 나랑 같아지나 아파마치고 시기 양치 냠죽고노다 라비나는 게 탄탄아 튼튼하거나 강탄하다 기라난 주주 마튼나라양 그렇게 겸덕다 너무 그렇게 다른 그렇게 강하게 하게고 아 디라카니 돈나 주식들은 뭐
2: 예리야
3: 아 니글하카니 아 단디 양 된적을하카니 다 도마 certain azu ge gilen sanda ta su songen songchen ta wonde mo sakul mang chiwan songi shana ta zong de ma yin bi ta zong ra khrini ga nyam chi ga da won ndo mo ge sakul ndo mo ta wa ra mo
2: ji
3: ta na ta azu ge yang shai inda mang chiwa ka zu ge chim chang ta ta khat tu ra zong tu na yu ne yang azu ge mang chiwa nda khrgi rong ruk ge shai yu ne jim chang ge yu ta khrgi zong khrna me ta na ta mang chiwa ta rong khna da wa
2: ji
3: rong khna da na nyima ta ge gilen gun nyima wa ka tu chura ka rangi jigil tag khonjog gina tani ma chat khar sang tera nda gina jigra ga ma ta swi de gar mu ma chu gina ta rangi yu su ga ta dong khang ni jona dong khang yu su tani yu li jigra ga wa thak ta khar gi phachir chang gi ni te ti su ta ga thong ga ta chu ti su chang ga te ga na thong go ga ta ngi chana da kuno ta ga jigra ra rangi yu su ga ti khori ka dangdal ti han chang chik chik ga ta di en zhe ga su kang ji ta ni chu ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱜᱩᱫ ᱜᱨᱟ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱫᱜᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱞᱱ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱜᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱟ
2: ᱛᱟᱪᱩᱨᱮ
3: ᱢᱚ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱞᱦᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱭᱩᱥᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱚᱛᱱᱮ ᱩᱞᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱣᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱟᱛᱤᱱᱟ ᱡᱩᱜᱱ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱫᱜᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝᱫᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱜᱤᱱᱟᱛᱟ ᱜᱮᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱱᱤᱜᱤᱱ ᱤᱛᱱᱤ ᱟᱡᱩᱜ ᱛᱟᱠᱨᱜᱤ ᱪᱮᱛᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱫᱢᱚ ᱠᱚᱴᱜᱤ ᱡᱚᱠᱚᱢᱚ ᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱱᱫᱤᱱ ᱠᱚᱨᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱛᱠᱤᱡᱜᱢᱚ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱟᱡᱤᱜᱞᱮᱝᱜᱚᱱᱚ ᱱᱤᱢᱟᱛ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱫᱚᱢᱟᱪᱩ ᱫᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨᱢᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱪᱩ ᱟᱡᱤᱜᱞᱮᱝᱜᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤ ᱞᱟᱜᱟᱜᱚᱱ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱱᱟ ᱟᱱᱡᱟᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱟᱜ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱚᱦᱛᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱱᱟᱭᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠᱤᱱ ᱤᱛᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱵᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱪᱠᱨᱤᱛᱱᱟᱨ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱨᱤᱜ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱚᱱᱮ ᱟᱭᱩᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱣᱟᱠᱟᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱮᱱᱪᱚᱢᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱚᱢᱚᱡᱤᱱ ᱵᱚᱱᱫᱟ

tinchuni, ta lotunan bituna, rangrang jigra and the munjogoni, chimsangra kirge, chimdra and the gerchig, many rangtana jogon zina, antilamra the lamni chundum del natsu of dingy, the muyokasikuno dingy, nyanga, danger, takona girkinsikuno to darkusani answer to sirna, dark jasmura the muna, shona chunu gerchara, the ninchara, the muyoka, dirgin di pungi da li jimungo, charison and jogon of the muyokasikuno, the mai rangranga. Дэнжигдэй гзавзавэй жүй гачинрэй та чүй томжанг томазгам сунэв шэчэна там малуу жэ казыга лобча сунэв мацэлгэ чүй нангаргий чапра жэнгэ там томжанг лонг ухсамгэ рангарканды лохсамгэв жэгэна там торжиг зэчэг ёу зэдалэй та чүй ханэг рэва тазгаб жэнгэнэй шэ тазган чангэдалэнэй лобчунг ёондэр та даркэв чүй лобчунг капшугдэ дамузгэ логдау ка дэна чүй таруком бапа ийэнэй данам торжига сэгжүйгэ дэцэндэй тундангна тарангэв дэнжиграв дэтэнгэ гуни Торжи де тантонжи, шигтов жута качиндела, динчуни, яншканджи чамузу лонжи индгда чутонда ганивар. Тага, та динжагра де тан, динжага курнда качипури. Тани, та лотуна багар джиндэнгэ, топчагана на капачата морнуко юну мар, тани, карсан тиранда, рангэ чимцанга тонтона чи капачата зора, лгна юни, арсигра юни, тамуина та чикона гиргмшекуну, та ламна джугутира капрна афтидону, та капр арсигуна рейнра тан, яна чи гилховжунга, рангвжинга капркана артагуна юнара тан, та гангртар, чигифтинара рангэ ламна джугуну уркавса капра мртажута качинч. Чу нарин аси тера капра ти далини ржигра рандму на тондон ржигра тондон ну хара гасун ну махия калуаг нямам жгарын нямам жгатму ти харсара ти чутатар дагонн зыркон тондгара ян юну тритэг ян чена баг те зун ямжг зун чутэр хитэни да карцан теринг нямам да чу рган де та кыргы сичи самаг лака невлеринг де тынглака нямжг зу ёнжу та гамгсэг гэж нохи чегонор дори хамазгам сунушэчинэр ти чэрга кангарга кангарчил кангажамзгини неманда чууда локом тини чэзэн дэзги го маси тихи даунара юнэр ти дана яч лоржага кырг ржендэнг сэвчил майм бир да чу сагону го самат арын гонтэнгла кани заязгинэр чук гантэр муармо шэмбузгинэр чук тачи шана жан йоква шэмбу муармо зэр тачи секуна инзэри тэрэн лоржи гасэвчүтэн жэрсунна жэдана т мамтучи мандгижи тэму нанцлара йок секуна тэгэжи ян дэм ап дэйчэнданда яна зу куазын дэмдэнэ янара тэ жигэшига жигэшикуну томаз гам сунушэна чэмо варчил чэпузгичэр чэмо нохи чэмузг чукогчэр тэгэ А тозура янчиг нямжг юнжуд гэчин. Динчони талхумаг ниманд чуг семкэмра тобжун гарк аптар шитэни семкэмин жина чу семкэмда чихи то нимра нёмжиг юнгу гэд нгоман жинара гэргэна баг нямнюн гамманз шэньон юнутэр. Тэни катуга нэг тугаар жигэнди тони тондона та чечэна рапка тонна нечэзг секунут Кейка тонна та чиг цапжин ранда, хуанжин ранда, шчигжин ранда, томуга семкум, не ририг семкум мандану, не ририг хсикара, камтан мандави тэмби, та чигди ингелин шертан раян, каказгин чир, тэгэ чиг цапгуна, томура юл сачири, юл ёчири ритара, ранга-ранги семхигзира, нянгврзг дави, та куна гергинг шекуну чу, тоқсымгыл хумандим цуну шечина, там торжиг, ржиг, намбара, тани ржиг, джапцитранда тамчигу ладди рамжингата ржиндэнг лобжананна тэкэргэ нямнэй кэбжиг дали нямнюн маңазу всыгу нарасикону тэгэ чинамбагара тады рынгэ гоми дауну гэ ртангэнэй та татынгэм торжиг дэйн цуну шэчинара чиг ржиндэн рамжингар ngoma ngoma гэ кэргэ цуртаг ржигэн дамузы гэ сэм кэмара ngэлэн дамузы той дали шигната чу сэмдэ лодан бап тэпгэ сэкону тэнжинаян рынгэ та жигэн дэйнжина сэм кэм ngэлэн шэртэнг лаканэй Тагзу чу семкумты одэнгүрдра, нюомжгра дэра ян юнга. Ти анчани дар жигнди линкандэй рэнгэ чимцангнанна чуху зонсав джэнса хань ивжэта рэнгэ карта зонсав джэнса ла суханда тамчигүүг нангданэй дахчигчига чиг качан рамэн кабдар нацху чуучиг сэм зи далинэг дэгнэг нонназгра дэй гум чуни хан матхуназг шиачи сэргуна да ючи марачара тэ нэм жиг мабзгара. Тэнийг жанхуй аранг туха мавлан адали гамшунгар качаага чуни жанзгаг нойхигра чиг марчипа мавсуа. Дамуг сэмкумра, дамуг кэрг ханийсал шунгуанара гамманзг юонар дидана ржигаши гуанг лобчугандарги кэрг амгсэг дэркамди ниамзг жигадали цангмау аранг цэг цомил мавсалжу тагачинч. Качазг жиана дэ сэмсозг.

tamu ka kharga gormu to kono gormu len thap ka nang chhla yang mang ga sikono te zog zap go nu ti han chine ji ga lang tang nu go thoni yang ota chur karma ta yong ta kharang jing ga karma yong ra ga war ta chur karma nga na chik ta ya ta ga sikono damu ga nang chhla ra mang ga sikono ta jin na chama ga zap go sari nyam jog go sari re ta ga ta kang tram dur te na tar ti war ta chu le chne yang reng ga drab yo na ri chena ba ga ta ta ka thoni ra go yo chire nyen yo chire ta ni ga mgsal ta ka tu ni tu ga thon dang zig jing da len da thon dang zig ti ta na ar jig leng go nu ga ni man da chu ra ti ka ra rang ga sha yi ta ji ga si ko nu go thop chu na ba khu chu shi te ti chim da ga dang ta ni ten ri ga man na tham chil ga nyam jog dor nong yong go san da ter ng le chin di na san da zig ni ra ta ga chena ba ga chang ma ga na ga chi nya ni se ma chi gu zung yi Та нарканы не жиглен гону гыркабата татынгыр жигаши гону гол хопчугунда тамчыгу в денжи гыв делиг юка йондинг гони да ржигаши шиг тапжуда да чу сенин цаңмау го дыгжин цаңмагы бапай гону го канал дан базри тага ханиг семахчин бабжуда да качиг гочинчи ядан ди тарта теринг ле чинди цамба тангбу лосон кижи хсалын хутун цымдан ин жок теринг лосон кижи хсалын гы атам жигин ти ти чунда вилч яти Талу ништун нерчиг торжиг ашигуунг ловчуг тамчилг дарнги дэнжиг дэтэнг гууни аржигинде юга юндэнг гахчиг шиг табжууг ариваг зарзаг хатангни чинамбаган ранг ет цэмби мжигинжири ломби брахир мундэн синэйн. Ретани тарта лецэн дэмжиг дэвэр дичул карма мангбу йогу мэг дэнан цамдэнэ ян чи намбаг самба ярсам хкапа янкиг рангранг нямнюнг гэртэнэ о гунг дэнан ажиг мацэнса мандиса янчи гамгсэлг дондэг нямжуг ясаад музучи карнэнрэ ежи йона ngachu lecin tatung kang gar kalam de kapar tong akora chinam ba ga kapar nda tir tir gar nelen yela lecin tatung kang ga kapar angtang thirgab dan chig drisum nir ga khsam dan ngara thirgab dan chig drisum nir ga khsam dan chig dan thirgab dan chig drisum nir ga ranga khsam thigand chu yin ri kung ga tan dam drig ga den jig de kor ni thoma rang rang ga nyam jug ra din chuni rang ga chimdag ga nyam jug yong gu nu ma chig che chug shlu ga dalum thor ji ga chi kun gu thop chug tham chilla jap chu ta ram dag yong ju da yang ga chin ri dar ko chu Tan dimdil dengjig randi lakani ozong suq detang dejig lernig kirg lekum jergiz ge yang tela shawara ramdig chetig miksig hutong yonu mitsilg ta marna rejig rangsim ge goni dejig japchu de thobju de gachin

아롱이 글람 튼바

0: 시 머지거야 니초 머지거고 아영세라 담찬 주거지
1: 할로 거영레야 라즈야 라리

람니 안야종 카카고여랜 주디조 칼라인 줄자차여고여렉성거루 오르타이거시 야르톨샤브다고여렉니크루 옴초이거시

다시 소나고요렘 종지조 언돌린고 양암 종르므르고요레 코끈디 어흥인고

Yang di cepu go, yang si narsil.

양아 사거고 여래른 고즈블리리 니록사야고 여래 정타초 이나리